0: Я его пшеница, и буду смолот зубами зверей, чтобы быть для него чистым хлебом. И в самом деле, все святоотеческое учение говорит нам о той радости, которая ждет души праведников после смерти, что жизнь – это только предчувствие этой радости, а сама смерть – вступление в объятия этой великой благодатной радости. Вот что пишет Симеон Новый Богослов. «Благодатные дары богообщения, получаемые душой здесь, служат залогом небесных благ. Уже в настоящей жизни такой человек переживает блаженство и веселье, подобное вечной радости в ожидаемом веке, потому что, будучи еще во плоти, имели уже в себе оное ощущение сладости и силы». Вот каждый вечер, когда православный христианин читает свое вечернее правило, и где в молитвах он повторяет: «Неужели одр сей, то есть ложа, на которое я возлягу для отдохновения в ночное время, гроб мне будет?» Вот это живое переживание смертного часа, которое перед каждым стоит неотступно, и час этот неведом и близок, это и есть то единственное важное для духовной жизни переживание, которое православный человек должен себе постоянно возгревать. Вот именно этим переживанием, глубиной его, серьезностью и мерится вся его готовность к вечности, и мерится его вообще духовность, потому что воистину бывают минуты, когда особенно человек глубоко проникается этой мыслью о своей бренности, своей временности здесь, и тогда что открывается перед ним? Воистину переоценка всего того, чем он жил до этого момента откровения. Он видит, что много было суетного в его делах и помыслах, много ненужного, много и нечистого. И, конечно, такое глубокое переживание завершается глубоким покаянным вздохом.
1: Значит, вот встреча со смертью, которой так боятся многие люди, это важнейшее и очень нужное для религиозно-духовной жизни событие у человека.
0: Да, по сути дела, это действительно итог человеческой духовности, человеческой веры, убеждений его, если говорить шире. Что человек собрал себе в этой земной жизни? Вот, например, известно, как была темна и беспросветна смерть Толстого. Он был в полном отчаянии, когда уже предчувствовал свою кончину. Ну, во-первых, нужно сказать, чем эта кончина...
1: Многие ее знают, наверное, по кинофильму Герасимова, как он умирает на станции Остапова.
0: Да, вот это сама станция Остапова. Разве это не показатель сметенности его души? Бросить родной дом, оставить семью в какой-то смуте, в каком-то скандале, покинуть дом, тайно бежать. И, наконец, вот в Остапова, уже на смертном одре, какие последние слова были великого моралиста? «Что мне делать? Не понимаю, что мне делать?» — восклицал он по свидетельствам его учеников и доктора, который был у постели умирающего Толстого. «А мужики-то, мужики, как умирают?» — говорил он. Действительно, это мысль о том, что простые люди умели умирать и радостно, спокойно, величаво отходили от земной жизни, она не оставляла писателя. Во многих произведениях он возвращается к этой мысли. Но сам-то он не сподобился такой благодати.
1: Хотя ждали его из Оптиной пустыни, я помню, иеромонахи, чтобы он по-христиански завершил свою жизнь.
0: Да, ведь есть такое предположение, что он как раз ехал-то в Оптину пустыню.
1: Но он там и был.

0: оттуда и возвращался.
1: Или к своей сестре,
0: да, в Шамардино.
1: Шамардино, да.
0: Не решившись, так и не решившись поговорить ни со старцами, ни остаться в пустыне.
1: Вот,
0: и на обратном пути
1: вот
0: его постиг.
1: Красноречивый пример. Что посеял, то и пожал. Что стяжал в своей жизни, а именно вольномыслие, критику евангельских текстов, отрицание чудес, таинств церковных. Да, по сути дела, если перечитать все толстовские писания, они были настолько разрушительны для всех устоев русской жизни, что после Толстого мог прийти, пожалуй, только Ленин уже. Так он много сделал. И вот его конец. В огромном возбуждении, пишут свидетели, в последние минуты своей жизни он сел на кровать и вскричал: «Вот и конец, и ничего». Вот это ничего.
0: Страшные слова.
1: Страшные слова. Это пустота, которая открывалась перед ним. Это, конечно, великая нравственная мука, великое смятение, которое не только тогдашнюю безверную интеллигенцию охватывало, но и большинство безрелигиозных людей в наше время. Они представляют собой как бы должниками вечными, все время оттягивающими плату по векселям, и, наконец, прижатые взаимодавцем. И, конечно, состояние духовное такого человека, который из жизни своей земной изгонял мысль о смерти, никогда не задумывался о ней, не посвящал хотя бы нескольких минут для глубокого осознания этого таинства смерти, такой человек действительно оказывается каким-то должником, мошенником, который бегал все время от своих долгов и, наконец, вот вынужден, пришел к тому, что называется ликвидацией. Вспомним, как говорил преподобный Никон Радонежский на смертном одре: «Изыди, душа моя, туда, где тебе уготовано прибысть. Гряди с радостью, Христос призывает тебя». Вот каждый может, услышав эти дивные слова, действительно проверить себя сейчас, как он встретит свой смертный час. Вот приди сей тяжкий час в ближайшее время. Или вот смерть Хомякова, глубоко верующего православного человека.
0: Знаменитого богослова.
1: Да, Алексея.
0: 19 века.
1: Алексея Степановича, да?
0: Именно.
1: Когда Муромцев вошел к Хомякову и спросил, что с ним, Хомяков умирал от холеры, тот ответил: «Да ничего особенного, приходится умирать. Очень плохо. Странная вещь. Сколько я народу вылечил, а себя вылечить не могу». По словам Муромцева, в этом голосе не было и тени сожаления и страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. Около часу пополудни, видя, что силы больного утрачиваются, я, говорит Муромцев, предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой, говоря: «Очень, очень рад». Во все время совершения таинства он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестное знамение. Через некоторое время Муромцеву показалось, что Алексей Степанович лучше, о чем он собирался сообщить жене. «Пожелаю добрую весточку, слава Богу, вам лучше. Будьте вы ответственны за эту добрую весточку, я не беру на себя ответственности», сказал Хомяков Муромцеву, почти шутя. «Право, хорошо, посмотрите, как вы согрелись и глаза просветлели», заметил Муромцев. «А завтра как будут светлы», отвечал Хомяков. Это были его последние слова, говорит Муромцев. Он яснее нашего видел, что все эти признаки казавшегося выздоровления были лишь последние усилия жизни. За несколько секунд до кончины он твердо и вполне сознательно осенил себя крестным знамением. Алексей Степанович Хомяков хорошо умирал.
0: действительно резкий контраст между Толстым и Хомяковым. Но встреча со смертью, она действительно всегда подводит итог жизни человека. И поэтому, почему у нас такое пристальное внимание к этому опыту, отец Алексей?
1: Да, этот опыт бесценный для духовной жизни. Не случайно, ведь в монашеской жизни, в патериках, которые описывают последние дни старцев, настоятелей славных монастырей древности, это было самым главным, самым духовным, самым благодатным, можно даже сказать, праздничным событием. Вот, например, как умирал Иосаф Каменский, вологодский чудотворец. После иноческого правила ему было, кстати, ему был возвещен день его кончины. После иноческого обычного правила в этот день он возлег на одр и молился о братьях и о своем исхождении, немало не печались, а более радуясь в надежде на будущее блаженство, и с молитвою на устах тихо скончался, лицо его было светло, как будто он не умер, а уснул. Конечно, вот, пожалуй, этот исход, эта кончина – это лучший урок для братьев, для его духовных учеников. Такой опыт, живое свидетельство того, что есть праведная жизнь и праведная кончина. Да и вообще всякая встреча со смертью, похороны, к сожалению, от которых родители стараются почему-то современно изолировать своих детей, это, конечно, дело, это религиозный акт, который приближает к Богу.
0: То мы знаем поговорку даже, как живет человек, так и умирает.
1: Именно так, и он открывается в своей смерти до конца. Вот что свидетельствует Бунин в произведении «Жизнь Арсеньева» о смерти своей малолетней сестры. «Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, и что со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади, к выносу ее из дома. И моя устрашенная, как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением, к Богу. Вскоре все мои мысли и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к ней, в непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной и всем миром. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. Поусерднее надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, говорила она, плача. Она теперь в раю с ангелами. И вот я вступил в еще один дивный для меня мир. Стал жадно без конца читать копеечные жития святых мучеников, которые стали привозить мне из города сапожник Павел из выселок. Всю зиму он проводил за этим занятием. Мои полубезумные, восторженные, горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливая свой блуд в миру Марии Египетской, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своей сказочно святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий. Самоизнурение, самоистязание. Видите, от страха к смерти этот отрок взошел к желанию смерти.
0: На примерах святых мучеников и праведников.
1: В силу опыта своего встречи со смертью. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывая себя из веревочных обрывков, нечто вроде волосницы, пил только воду, ел только черный хлеб. Вот действительно свидетельство художественное того, как обогащает жизнь души встреча со смертью. Однако в окружающей жизни мы видим, что мир все дальше отходит от Христа, погружается в апостасию. И вот, Виктор Васильевич, какие вы можете назвать отклонения от православного понимания смерти, от именно истинного и спасающего?
0: Увы, конечно, ответ здесь может быть очень печальным, потому что отношение к смерти, этой величайшей тайне и закону человеческого бытия, настолько было всегда окрашено религиозно и предопределено, что нет ни одного народа, ни одной культуры даже, где это свойство не проявлялось бы в той или иной форме. А после победы христианства над язычеством, христианское отношение к смерти, вот то радостное, о котором вы только что говорили, как начало вечной жизни, а к похоронам, как к священному обряду, олицетворяющему это начало и примиряющему с утратой оставшихся в живых, в христианских странах веками было незыблемым во всех слоях общества. Однако, начиная с XIX века, с началом секуляризации, то есть богоотступничества, это освященное веками отношение стало меняться, причем процесс так ускорился в нашем столетии, что можно говорить о новом, уже полухристианском отношении к смерти. И оно присутствует не только в России, где 70 лет у нас насаждался атеизм, но и в странах Запада, где христианская церковь вроде бы имела всю возможность утверждать и поддерживать традиционное представление о последнем часе человека и его загробной участи. Уже два века материалистическая идеология, распространившая по всему миру благодаря мечте о создании земного рая, твердит, что никакой потусторонней жизни нет, как нет и души, и со смертью полностью прекращается единственное земное существование человека. И он обращается в смердящий труп, от коего, ну, надо поскорее избавиться, зарыв в землю или лучше обратив в пепел. И не надо никаких религиозных обрядов, никаких поминовений, молитв, они бесполезны, ибо их некому слышать. За гробом же есть только пустота небытия. Человек продолжает, утверждает материалист, жить только в своем потомстве, трудах и достижениях, оставленных после себя. И в благодарной памяти этого потомства, если он таковой, естественно, оставил. А лучше побыстрее забыть об умершем, не скорбеть о нем, наслаждаться жизнью, творить и трудиться на благо общества. Или личного, как сейчас у нас, счастья. И потому что жизнь всего одна, от нее надо взять как можно больше удовольствий. А раз нет ни Бога, ни загробной жизни, то не имеет никакого значения, как нравственно или безнравственно ты берешь эти удовольствия. Ни возмездия, ни справедливого наказания не ждут тебя с окончанием земной жизни. И вот такое отношение материалиста как к смерти определяет его отношение к жизни. Отношение совершенно эгоистичное и гедонистическое, то есть стремление к наслаждению. Живи одним днем, живи в свое удовольствие и не думай о последнем часе. Примеры подобной жизни мы, конечно, видим сейчас на каждом шагу, в том числе и в ближайшем нашем окружении. Эти люди стремятся забыть и изгнать смерть из своего сознания и обыденной жизни. Они ее просто боятся и поэтому стремятся от нее оттолкнуться полностью. Но вот наряду с таким описанным материалистическим взглядом на смерть, как я сказал, очень распространенным, абсолютно враждебно оно христианскому взгляду, начиная с 20 века в христианских странах начал распространяться, как многие наши слушатели, наверное, знают, и другой взгляд, который, к сожалению, ныне разделяет многие миллионы, включая в том числе и верующих христиан. Это признание реинкарнации, то есть перевоплощение, переселение души умершего человека в другого человека, животное или даже растение. Сейчас много лекций посвящено этому, и в средствах массовой информации об этом постоянно твердят.
1: Причем писатели даже это уже
0: освоили
1: как для своей художественной работы.
0: Да, это модная тема.
1: Жизнь, будущая жизнь.
0: Да, вся фантастика ведь сейчас во многом построена на этой именно теме. Причем, согласно этим представлениям, новое воплощение зависит от характера прежней жизни. Чем она была добродетельнее, безгрешнее, тем более высокое существо переселяется после смерти душа умершего. Эта теория пришла к нам из восточной религии, в основном из буддизма. На первый взгляд, казалось бы, она и возвышена духовно. Вот говорят же нам, во-первых, жизнь после смерти продолжается, естественно, всех это радует, а не заканчивается небытием, она бесконечна и конкретна. Во-вторых, признается душа, то есть невидимое нематериальное начало в человеке. А в-третьих, жизнь человека подчиняется как бы нравственному даже закону, от которого зависит его будущее, состояние. Казалось бы, такой подход к смерти и загробной жизни намного предпочтительный, вот только что описано, чисто материалистического взгляда, и не может вызывать резкого неприятия со стороны христианина. Его сторонники даже подчеркивают положительные моменты реинкарнации по сравнению с христианским учением о загробной участи человеческой души. Очень часто это в дискуссиях, которые мне приходилось участвовать, присутствуют эти мысли. По мнению их, реинкарнация дает душе даже больше свободы покаяния, для покаяния, исправления и совершенствования, ибо душа не тотчас после смерти попадает в рай и в ад, или в ад, как считаем мы христиане, а путем многочисленных, более совершенных перевоплощений может как бы отмыть свои грехи, обеспечить себе блаженство, хотя оно, согласно теории реинкарнации, заключается не в соединении с Богом, как у нас, у христиан, в раю, а в пребывании в нирване, то есть в пустоте покоя без Бога.
1: И отмывание это имеет характер бессознательный.
0: Да.
1: Люди же не помнят.
0: Естественно, автоматически. То есть воля человека здесь ни при чем. Вот на этот положительный аргумент можно, конечно, ответить. А не изнеможет ли человеческая душа в бесконечном кошмаре этих перевоплощений? Они же могут длиться веками. От многократных переживаний агонии мук смерти, от которых как бы должно избавить эта теория. Согласно этой теории, можно избавиться. Смерть нельзя победить саму по себе, если хочешь от нее избавиться. Меньше выходит, живи. Попробуй прожить жизнь так, чтобы у тебя не было больше других жизней, то есть перевоплощений. А для этого такой человек не должен причинять страданий жизни другим. Поэтому вывод делается: даруй брак, деторождение. И только полный аскетизм, презрение к жизни есть прямой путь к спасению. Но тут скажут, а монахи как же у нас? Но ведь дело в том, что монахи-то здесь ради Господа этим, естественно, жертвуют своей жизни, это сознательно.
1: И потом могущие вместить.
0: Могущие вместить по благодати Божией. А здесь только усилием человеческой воли делается подобный подвиг.
1: Это манихейская ересь, презрение вообще к телесной плотской жизни.
0: Да, и презрение к тому миру, который создал Господь для жизни нас здесь. Но, как пишет автор современный диакон Андрей Кураев, лучше ощущать себя ответственным хозяином своей судьбы и верить при этом в Бога с человеческим лицом, во Христа, чем жить сознанием, что человек должен в бесконечных перевоплощениях в будущем и жевать последствия своих перевоплощений в прошлом. Для христианина не нужна эта дурная бесконечность переселения душ, ибо он верит в Христово обетование: «Верующий в меня не умрет вовек». И весь огромнейший христианский опыт показывает, что есть посмертный суд Божий, есть рай и ад, и нет странствования умершей души из одного тела в другое. Однако оккультистское учение о реинкарнации уже крепко засело в сознании многих людей. Хотя мы с почтением относимся к опыту других религий в отношении смерти. Они бывают и очень сходны даже с христианским опытом, потому что везде и повсюду религиозно люди относились благоговейно к смерти. И вот в чем выражается это благоговейное отношение к смерти в нашем православном опыте?
1: Да, к смерти, конечно, всякая религия и вообще всякая сознательная человеческая жизнь требует отношения почтительного, уважительного. И в этом глубокие, как бы, онтологические корни вот этой памяти о том, что некогда человечество было бессмертно, и только грехопадение, через которое в мир вошел грех и грехом смерть, разрушило это бессмертие, обрекло нас на смерть и тление. И поэтому уважение к самой смерти есть человеческое сознание своей тщеты, та правда жизни, которой наилучшим образом ощущается наше положение изгнанников. То есть человек находится в ссылке. Ясно об этом говорит, конечно, Библия, но и все остальные религии в какой-то степени эту истину сохраняют.
0: Да, мы здесь странники только.
1: Как бы ни хороша была наша ссылка, но это все-таки не отчий дом. А отчий дом – это то место, где же несть болезни, не печали, но жизнь бесконечная. И, конечно, всякого отходящего в этот отчий дом нужно провожать с почестями, достойно. И так было тысячелетиями существования вообще человека на Земле. Однако в последнее время это как раз поменялось в силу вот тех секулярных процессов и общего отпадения от веры вообще. И я хочу обратить внимание в связи с вопросом о почтительном отношении к смерти, обратить внимание на состояние наших кладбищ. Какой-то мыслитель современности сказал: лучше всего я чувствую дух народа, когда бываю на его кладбищах.
0: Совершенно верное замечание. Я тоже люблю и обязательно хожу, когда бываю в других странах, на кладбище. Очень хорошо выражает
1: дух. Да, действительно, народа. Действительно, там ощущаются какие-то вот корни нации, какая-то пуповина, связывающая его с теми древними представлениями его предков. И вот и Александр Сергеевич Пушкин любил отправляться на кладбище. Это он описал в своем Каменноостровском цикле. И посещал он кладбище, известное нам ныне несуществующее, кладбище в Новой деревне. «Когда за городом задумчив я брожу и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы, в болоте кое-как стесненные рядком, как гости жадные за нищенским столом, купцов, чиновников, усопших мавзолеи, дешевого резца нелепые затеи, над ними надписи и в прозе, и в стихах, о добродетелях, о службе и чинах, по старым рогаче вдовицы плач амурный, ворами со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут зеваючи жильцов к себе на утро ждут. Такие смутные мне мысли все наводят, что злое на меня уныние находит, хоть плюнуть добежать». Вот пример городской, уже секулярной страницы в нашей теме, теме смерти. Действительно, XIX век, хотя и не был до такой степени апостасийный, как нынешний век, и тем не менее верно подмечено в этом стихотворении, что смерть уже представляется чем-то обыденным, вернее, совершенно лишенным духовного своего содержания. Гробницы, могилы являются продолжением того тщеславия земного и человеческого, коим души усопших тешились в жизни земной. И воистину только уныние может вызвать состояние такого кладбища. Злое уныние, хоть плюнуть добежать. И дальше Александр Сергеевич переносится в глушь, вдаль от столичного города. «Но как же любо мне осеннюю порою в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор, к ним ночью темную не лезет бледный вор, близ камней вековых, покрытых желтым мхом, проходит селянин с молитвой и со вздохом. На место праздных урн и мелких пирамид, безносых гениев, растрепанных харит, стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя. Вот действительно есть сравнение очень поучительное для нас, гениальным пером отмеченное. А что сейчас мы можем сказать? Не говоря уж об этом кладбище в Новой деревне, которое исчезло и превратилось в парк. Там, слава богу, осталась церковь Благовещения, вот ротонда, которую сейчас начинают восстанавливать. Но это продолжение вот того начала секулярного, безбожного отношения к смерти, когда мы видим, например, на Охтинском кладбище, которое отчасти загнано под шоссе, а отчасти отдано волейбольной площадке. Вот прямая связь отношения к смерти. То есть смерть должна быть запретной темой. Она должна исчезнуть просто из сознания современных людей. Что тут следует еще отметить? Пожалуй, интересно, как отражается это изменение в понимании смерти, вот именно духовному отношению к таинству смерти, в бытовой и обрядовой стороне жизни.
0: Ну, вы уже обратили внимание на то, как изменились и наши кладбища. Действительно, разительный контраст. И в результате вот это обмерщвление жизни, удаление людей от Бога, именно за последние полтора века, Пушкин уже заметил начало этого процесса, изменилось отношение людей к смерти. В нем появились вот не только эти материалистические оккультные элементы, которые для многих стали определяющими, да и самих христиан стало все больше ослабевать благоговейное отношение к смерти, священное, и под влиянием вот этого безбожного мира распространяться суеверный страх перед ней, что привело к сильнейшему изменению чисто обрядовой бытовой стороны, которая в России всегда вот сопровождала, мы знаем это хорошо и по литературе, и вы только что прочли нам Бунина прекрасный отрывок. Всегда близкие, называющие себя верующими люди, звали тогда священника к умирающему человеку для последнего исповеди причастия. А сейчас всегда ли это бывает, отец Алексей?
1: Нет, к сожалению, призывают в последний момент, в лучшем случае.
0: В лучшем только случае.
1: Да, к человеку, который никогда не был на исповеди. Есть даже сомнения, крещен ли был. Но вот люди, тоже охваченные каким-то духовным вдруг предчувствием, что ли, может быть, для них отверзается в этот момент что-то. Они зовут священника. Но что может священник сделать? Прочесть только молитву на разрешение души и тела? Потому что этого человека и причастить нельзя, зачастую он уже в агонии, неестественно поисповедовать, сознание уже затуманено у такого человека.
0: А всегда ли над ним потом псалтирь читают, как положено было во всех русских домах? Нет, вы знаете, поскорее стараются избавиться от умершего, а если он скончался дома, а еще чаще отправить его умирающего в больницу, где обычно он кончается, не видя ни близких вокруг себя, ни священника, ни духовного утешения, и уж не говоря, конечно, о святых тайнах. Сейчас у нас стали появляться, к счастью, в больницах часовни, приходить священник, но в больницах умирает все больше и больше людей. Почти 70-80% в городах, но в деревнях, к счастью, меньше.
1: Да, и они даже и одиночеству-то не предоставлены. Они окружены такими же больными людьми, которые на своих кроватях в ужасе созерцают умирание незнакомого им человека. Конечно, эта обстановка не самая подходящая для великого таинства.
0: Да и потом ведь сейчас очень часто момент смерти стал определяться врачами. У нас, к счастью, можно даже сказать, аппаратуры нет такой совершенной, как которая есть на Западе или в Соединенных Штатах, которая позволяет очень долго поддерживать жизненную деятельность безнадежно больных, которые уже в коме, просто без сознания. А отключить эту аппаратуру и дать умереть человеку определяет врач или же близкие.
1: Или адвокат.
0: Или адвокат даже. То же самое относится и к прерыванию жизни сильно страдающих людей с помощью смертоносного укола, так? Вот эта эвтаназия, как называют подобное человекоубийство. Это и есть человекоубийство. Теперь, например, в Голландии уже признано законом и позволяется делать врачу, как он сочтет нужным. А вот многие ли служат у нас панихиды по усопшим на 3-й, 9-й, 20-й дни?
1: Да, родительские субботы.
0: Остался вот лишь только 40-й день, да и то часто в связи с поминками. Никто не обмывает и не облачает покойника дома, а делают это чужие люди в морге, которым велят даже часто навести косметику, чтобы удалить с лица родного человека печать смерти. Не спрашивая родных, врачи-патологоанатомы производят вскрытие, чтобы ради науки или медицинской статистики выяснить причину смерти. А эта операция вообще ведь недопустима для христианина. Не так ли, отец Алексей?
1: Да уж, конечно, вмешательство такое в храм Духа Святаго, как именуется плоть, священное писание, тело, то есть останки, мощи. Если внешне наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Это не значит, что внешний человек должен быть презираем.
0: Да и расчленяем так даже. Там же расчленяется человек. И вот еще на моей памяти в 50-е годы в городе можно было увидеть дроги или пышный катафалк, на котором на кладбище пешком и подчас даже через полгорода близкие и друзья сопровождали гроб. Оркестр играл траурные марши, на подушечках несли награду умершего, за ними венки. И прохожие даже снимали шапки, а кое-кто и крестился в виде погребальной колесницы. И уж всякий, конечно, задумывался, хоть на мгновение, придет ведь и мой час. А что мы видим теперь? Из запущенного полусырого морга, где часто происходит и последнее прощание, гроб запихивают в обшарпанный автобус, где он сиротливо стоит на грязном полу. И автобус на полной скорости мчится на кладбище или в крематорий. Только узкая черная полоса на борту машины говорит, что в нем покойник. Шофер автобуса одет, как обычно, ведет себя без всякого ощущения того, в чем он участвует. Хорошо, если он везет на кладбище, а эти 30 случаев, как говорит статистика, из 100, в крематории. Хотя ведь еще до революции, не так ли, отец Алексей, было Русской Православной Церковью особым разъяснением указана недопустимость по всем правилам по учению кремирования для православных верующих.
1: А зарубежная церковь недавно издала такое окружное послание, постановление, что человек, который завещал себя сжечь в крематории, не отпевается.
0: Но так? Это согласно правилам Православной Церкви. Но ведь большевики стали усиленно насаждать вот этот языческий и протестантский обычай кремации, который сегодня воспринимается даже многими как христианская норма. Неохотно согласилась с этим обычаем и церковь, приняв чисто мирские доводы. Хоронить дорого, кладбище далеко и трудно его посещать, родные настаивают на кремации и так далее. И священники ведь стали, увы, отпевать назначенных кремирования, причем порой в самом крематории. Есть такая практика?
1: Есть.
0: Для наших ведь православных предков это бы все выглядело невиданным кощунством и святотатством. А сейчас стали отпевать при похоронах чаще, хотя, конечно, уже все-таки распространяется у нас православные обычаи, слава богу. Но ведь существует и гражданская панихида, она не отмерла. И вот, например, знаменитую балерину Галину Уланову, я, к сожалению, узнал, ее даже не отпевали, так и умерла.
1: Причем многие говорят, что якобы нигде не оговорено в священных установлениях и канонах церкви, что нельзя кремировать. Да, действительно, как будто мы в Священном Писании не встречаем таких указаний. Но сама символика погребения, если мы вспомним первое послание Коринфянам апостола Павла, где сказано, что безрассудный то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так и при воскресении мертвых. Этот символ, конечно, ясно нам говорит, что мы должны предавать тело земле, а не сжигать это зерно будущей жизни.
0: Конечно, из земли ты выйдешь, и в землю отыдешь.
1: Да, Богу возможно все, Он и всех сгоревших, и утонувших восстановит в день суда страшного. Но мы должны быть внимательны и послушливы тем символам Священного Писания, которым оно, по сути дела, и говорит с нами.
0: А вот что получается теперь, что вместо дорогой могилы с крестом – белая урна с пеплом, которую подхоранивают, это новое слово, в могилу близких, а иногда и держат и дома. И как-то само собой получается уже, что сожженного реже вспоминают и реже о нем молятся. А уж трауры и давно перестали носить по усопшему. Хорошо, если в день похорон оденутся в черные. Остались, правда, еще соболезнования, поминки, посещение кладбища в Троицу, да и свечка на кону. А большинство не помнит, что в годовщину кончины, в день ангела усопшего, надо служить по нему панихиду, обязательно поминать в своей келейной церковной молитве. Хорошо, что еще сохранилась любовь к могилкам вот у нас, у русских людей из народа. Но сколько вот запущенных могил, вы сами сказали, можно было увидеть на кладбище, которые похоронены не 20, не 30, а всего 5 лет назад. И много ли молодых лиц, внуков и правнуков погребенных, мы увидим мы у этих могил? К сожалению, похороны человека утратили свое видимое общественное значение. Хотя гроб привозят и теперь и на место работы, и коллеги умершего участвуют в похоронах. Это, кстати, обычай существует у нас из социалистического прошлого, и на Западе он совершенно неизвестен. Ибо похороны максимально скрываются в городе, не должны обращать на себя внимания. Смерть, горе и траур скрываются как нечто общественно неприемлемое, постыдное, потому подавляется как нарушающий привычный ход жизни. Общество не выносит больше вида всего, что имеет отношение к смерти. Ни зрелища мертвого тела, ни вида плачущих близких, ни этого горя откровенно личного. Вокруг таких людей создается пустота, и она тем сильнее, чем человек старше. Им больше, этим людям старшим, не с кем говорить о единственно для них важном, об усопшем, и остается только желать, чтобы Господь раньше позвал их себе». Таков вот этот страшный итог 20 века, век богоотступничества и вызова к Богу.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу из архива радио протоиерея Алексея Масюка и церковного историка и публициста Виктора Васильевича Антонова.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, далее жития святаго мученика Солохона, преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской, праведного Ионы Одесского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий. Страницы дневника православного священника». Передача из цикла «День в истории России». Слово о Троицкой родительской субботе. Затем душеполезное чтение из книги иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти» и передача Владимира Алексеевича Михайлова из школы «Трезвение» на тему «К вопросу о здоровье, болезнях и смерти». Детская передача продолжит нашу программу, а завершит ее беседа протоиерея Алексея Масюка и церковного историка и публициста Виктора Васильевича Антонова на тему «О смерти».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наш Иисус Христос пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Он пришел для того, чтобы мы не только телом были живы, но и душа. Жива будет душа моя и восхвалится. Да душа бывает часто у человека мертвая. Помните, когда Господь говорит братьям, которые хотели апостолы идти погребти отца, Он сказал: «Оставьте мертвые погребать своих мертвецов». А почему? Не была еще жива душа у этих людей. И только живая душа чувствует любовь к Христу. Она должна быть полностью предана Господу Иисусу Христу. Тогда она жива. Часто мы говорим, что, батюшка, у нас хладность на сердце. Душа наша голодная. Почему? Потому что мы не живем с Богом и в Боге. А Бог есть что? Любовь. Пребывая в любви, у Бога что? Пребывает. Вот видишь, возлюбленный. Если мы не имеем любви, значит, наша душа мертвая. И мы не находимся в любви Божией. И вот здесь я хотел бы вам открыть великую милость Божью падшему человеку. Как мы должны стараться усердно жить и любить Господа. Апостол Петр в первом послании 4 главы 8 стих говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Видите, возлюбленные? Мы часто говорим, что Бога люблю, а брата что?
3: Ненавижу.
2: Это и искренняя любовь или нет?
3: Нет.
2: Не искренняя. Бог не ищет такой любви. Он ищет искреннюю любовь. И Он говорит: «Чадо, дай мне твое что? Сердце». И если мы отдаем сердце, наполненной любовью Христовой и наполненной любовью к ближнему, значит, мы живы и в Боге пребываем. Но когда наша душа мертва, не тянется к Богу и к ближнему, значит, мы отсталые и не нуждаемся той великой милости, о которой говорит Господь. Любовь Божия, как любовь совершенная, ведет нас к высшему благу, желает нас прежде всего достижения и достигнуть цели, указанной Господом. Итак, вот о какой любви говорит апостол Петр, называя ее усердную, призывая нас к возрастанию в ней, то есть к развитию ее в себе. Вот видите, возлюбленные, как ребенок с детства привязывается любовью к матери, любовью, что она согревает его, питается сами своими, оберегает его от ушибов, от всего. И он сохраняет эту любовь к матери. И редко сын или дочь бесчинствуют, вот как сейчас. Дочери оставляют родителей или сыновья и ни во что не ставят своих родителей. Это, может, отчасти чем-то и мы виноваты, взрослые, потому что не дали той любви, той закалки, о которой говорит Господь, вот, той закваски, о которой говорит Господь апостолам. Вот. Поэтому любовь мы должны всегда беречь с детства уже охранять, любовью Христовой и всегда соединять. Усердная любовь, значит, которая долготерпит, не раздражается, не ищет своего, всего надеется, все переносит и все покрывает, говорит апостол Павел к Коринфянам. Христианская любовь не мечта идеалиста или теория философа, она действительность, и жизнь должна быть всецело пропитана ею, не в чувстве только, но и в деле. Каким же образом мы можем возрастить любовь? Силой сделать это невозможно. Ну, действительно, как можно заставить человека, чтобы он любил меня? Это мы должны действительно завоевать эту любовь. Поэтому это не берется силой любовь, а чем? Благодатью Божьей. Каким же образом мы можем возрастать в любви? Силой сделать это невозможно. Сила, напротив, убивает любовь. Любовь, так же, как и вдохновение, не может быть вызвана нами самими. Она приходит извне, то есть свыше. Но будем помнить, что если нам еще недоступен путь любви, то открыт путь послушания к Богу. И этим часто достигается любовь. Если мы будем послушны к Богу, то Господь откроет нам и вот свою милость, и даст свою любовь и друг к другу, и ко всем. Господь в своем бесконечном милосердии так создал природу человека, что по мере того, как он исполняет долг по убеждению, пробуждается в нем чувство. Если у нас нет теплого чувства, не будем ждать, когда оно придет. Начнем и из него делать то, на что двинула нас любовь. И делами любви смягчится и согреется наше холодное сердце. Как часто услуга, оказанная ближнему, возбуждает в нас участие к нему. Участие же со временем переходит в сердечную привязанность. Видите, возлюбленные? Так что надо подвигать себя на добрые нравы. И тогда любовь сама по себе потихонечку будет приходить и побуждать нас на добрые дела. И Господь говорит, вы, говорит, для чего здесь, на земле? Чтоб вы творили, что добрые дела. А добрые дела прославляют кого? Отца Небесного. Вот это надо помнить всегда нам. Исцеление Сухорукова, о котором читаем в Евангелии, поясняет нам это живым образом. Христос велел больному протянуть к нему руку, когда она была еще суха и неподвижна. Больной силою веры смог протянуть ее и исцелился. Вот так и мы, как будто бы сухое дерево, а должны подвигнуться на Слово Божие, протянуть, заставить протянуть эту руку. И Господь милосердный пошлет ту милость, о которой мы просим. И мы протянем сухое сердце ко Христу, будем служить ближнему за послушание Богу, пока еще нет любви, и любовь придет. Вот, возлюбленные братья. Часто мы говорим, что Бога люблю, а брата что?
3: Ненавижу.
2: Вот здесь и искать надо корень зла в человеке. И если мы не примирились, то можем ли мы соединиться с Господом Иисусом Христом? А мы каждую неделю собираемся для того, чтобы принять тело и кровь Господню. И Господь говорит, еды мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывает, я съем, говорит евангелист Иоанн Богослов. В таинстве Евхаристии присутствует всецело Господь Иисус Христос. Когда вы в сокрушении сердечном приступаете к всему таинству, сам Христос невидимо стоит перед вами. Он еще ближе к вам в эту минуту, еще теснее связан с вами, чем те, которые, видимо, окружают вас. И во Христе мы, хотя еще и странники, запыленные землей, приступаем к небесному Иерусалиму и к духам праведникам, достигшим совершенства. Это общение даруется нам ходатайством Нового Завета, Господом нашим Иисусом Христом и кровью кропления. Говорит апостол Павел к евреям 12 глава 22-24 стих, которая их очистила и нас очищает от всякого греха. Очищенные от всего земного, суетного, мы приближаемся уже к окончавшему свой земной путь. Любовь не умирает, она вечно живет, и любовь эта к нашим дорогим отшедшим составляет живое звено с тем лучшим миром, к которому мы стремимся. А к чему мы стремимся, возлюбленные братья и сестры? Господь что нам завещает искать прежде всего? Ищите прежде всего Царствие Божие и правды, и любовь. Остальное? Вот видите, вы все знаете, возлюбленные братья и сестры. Значит, надо искать прежде то, что нам завещал Господь Иисус Христос. А мы часто оставляем и ищем чего? Земного, суетного. Все у нас не в порядке. И мы часто не умеем даже благодарить Господа, а только просим, просим, просим. А не знаем, что для пользы ли мы просим это все. Если хороший сын, возлюбленные братья и сестры, он остался от родителей без наследства, и у него золотые руки, он может погибнуть или нет?
4: Нет.
2: Но вот другой сын, если у него не пригоден ни к чему, не хотел учиться, не хотел трудиться, в лености пребывал, как мы и поем, и в лености, что все житие мое сердит, то ему, остав очень большое наследство, будет на пользу ему или нет?
4: Нет, нет.
2: Все равно он пропьет и размотает, как вы помните, притчу о блудном сыне. И это наша бывает любовь, что мы собираем, собираем, а для кого собираем, мы сами и не знаем, что будет ли для пользы или для вреда. И вот, возлюбленные, самое основное, чтобы вложить в человека любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. И вот человек, находящийся в любви, он не позволит делать плохие поступки. Он отойдет. Он, подобно самарянину, не только поможет раны омыть и перевязать, но и накормит, и свезет в гостиницу, и оплатит гостиннику. Вот так должен и поступать христианин, как Господь говорит, иди и ты твори. То есть так твори, как поступил этот милосердный самарянин. Очищенные от всего земного суетного, мы приближаемся к уже окончивший свой земной путь. Любовь не умирает, она вечно живет. И любовь эта к нашим дорогим отшедшим составляет живое звено с тем лучшим миром, к которому мы стремимся. Многое, касающееся загробного мира, от нас сокрыто. Но сильнее всего вещественное доказательство живет в душе убеждение бессмертия, которое дает нам силу переносить разлуку с нашими дорогими умершими, уповая на несомненное свидание за гробом и на вечное

видит, а може не хочешь и, сие же рече, назнаменное, кою смертью прославит Бога, и сия река глагола ему, иди по мне. Обрящся же Петр, видя ученика его же, любляши Иисус, вослед идуща, и же и возле же на вечере на персе его и рече, Господи, кто есть, предая я тебя? Сего видев Петр, глаголы Иисусови, Господи, сей же что? Глаголу ему Иисус, аще хощу, до той пребывает донде же придут, что к тебе, ты по мне гряди. Изыди же слово сев братию, яко ученик той не умрет, но не рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу тому пребывать, и донде же приду, что к тебе. Сей есть ученик свидетельства его сих,

Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 15 по 25. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись ко груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг.

Так как обед имел у него цель, то он вручает Петру попечение об овцах всей вселенной. Вручает попечение не иному кому, а ему. Во-первых, потому что он был избранным из всех и был устами всего лика апостолов. Потом, для того, чтобы показать, что он должен иметь дерзновение.

так как отречение его заглажено. Об отречении не вспоминает, не порицает за оное, а говорит: «Если любишь меня, позаботься о братьях и докажи теперь ту горячую любовь ко мне, о которой ты говорил, что готов и умереть за меня». Трижды спрашивает его, частью для того, чтобы показать, что он столько заботится о верующих и столько любит своих овец, что попечение об овцах его служит признаком любви к нему самому. Частью, троекратным вопрошением и исповеданием, врачует троекратное отречение и словами исправляет падение, бывшее на словах. От сели произошел обычай от желающих креститься требовать троекратного исповедания. Итак, кто любит Христа, тот должен иметь попечение об агнцах и об овцах. Должен питать агнцев, то есть иметь над ними надзор более простой, и пасти овец, что указывает на высшее руководство. Иногда, впрочем, и совершеннейшие нуждаются в нежном попечении, и приставники овец должны кормить их. Пасти выражает надзор более строгий, а питать – более нежный. Что же мы воздадим Господу, который так возлюбил нас, что признаком любви к себе поставил попечение о его овцах? Блаженный Феофилакт Болгарский.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

17 мая. 30 мая по гражданскому календарю. Христова любовь. В братолюбии любовь. Из второго послания святого апостола Петра. Глава 1, стих 7. Христианство есть выражение всеобщей, всемирной любви. Оно учит нас любить и благотворить не только одним нашим близким, родным, знакомым, а всему человечеству, и любить даже тех, с которыми мы ни в чем не сходимся, любить ненавидящих нас. Христианская любовь не похожа ни на какую другую любовь. Любовь человеческая простирается на людей, которые привлекают нас высокими качествами, но любовь Христова идет искать и спасти погибшего. Она следит издали за блудным сыном и идет к нему навстречу. Она отыскивает прокаженных, она призывает всех отверженных. О, дивная любовь Христа! Озари меня твоими лучами. В моей грешной земной любви есть еще столько себелюбия. Я часто, думая любить других, ищу в этой любви только себя. Но я жажду другой любви. Я бы хотел обнять моей любовью недостойных, погибших, павших братьев, тех, от которых все отвернулись. В Тебе одном, Господи, могу я найти эту любовь. Вдохни в меня Твой Дух животворящий. Осени меня славою Твоего креста, которая поможет мне носить на себе чужое бремя. Наложи на меня Твое иго, которое будет мне легко, потому что оно уничтожит во мне всякое в себе любие. Расширь пределы моей любви, чтобы я мог понять всю глубину любви Твоей и назвать все человечество моими братьями.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

0: Сегодня мы вспоминаем военного и государственного деятеля, генерала-аншефа, обер-прокурора правительствующего сената, графа Федора Григорьевича Орлова, скончавшегося в 1796 году. Он родился в 1741 году в семье новгородского губернатора. Воспитывался вместе с братьями в шляхетном кадетском корпусе. Еще юношей участвовал в Семилетней войне, проявив удивительную храбрость. В 1762 году принимал вместе с братьями деятельное участие в подготовке дворцового переворота, направленного против императора Петра III. За поддержку императрицы Екатерины Орлов был пожалован чином капитана Семеновского полка, а в день коронации возведен в графское достоинство и пожалован в камергеры. Указом от 20 августа 1763 года Орлову было приказано находиться беспрерывно при текущих делах в правительствующем сенате, иметь дело за генерал-прокурорским столом. В 1767 году граф участвовал в деятельности комиссии по составлению уложения в качестве депутата от дворянства Орловской губернии. Во время Первой русско-турецкой войны Орлов оставил гражданскую службу и в 1770 году поступил в эскадру капитана Спиридова. Отличился при взятии крепости Короны и в Чесменском морском сражении на корабле «Святой Евстафий». Спас часть экипажа до взрыва и при озере Гидре. Орлов командовал частью флота, которому было поручено уничтожить турецкие поселения и крепость вдоль Караманского побережья. За свои подвиги он был произведен в генерал-поручики, награжден шпагой, усыпанной бриллиантами. И 22 сентября 1770 года был награжден орденом Святаго Георгия второй степени. В день заключения Кутюк-Кайнерджийского мира Орлов был произведен в генерал-аншефы с увольнением согласно прошению от службы. С 1775 года жил в Москве, занимаясь воспитанием своих внебрачных детей, 5 сыновей и 2 дочерей, которым впоследствии было присвоено дворянское достоинство и фамилия Орловы.
1: Точная дата кончины известного русского писателя и драматурга, активного участника монархического движения, одного из руководителей Союза русского народа, князя Михаила Николаевича Волконского, неизвестна. Но известна дата рождения 17 мая 1860 года. Он принадлежал к числу самых знатных русских фамилий, его род вел происхождение от Рюрика. Образование получил в элитном императорском училище правоведения, воспитанники которого обычно делали карьеру государственных служащих. Однако князь Волконский получил известность на поприще литературы, став автором ряда исторических романов и повестей. Писал под псевдонимом Манценилов. Его прославили романы «Князь Никита Федорович», «Воля судьбы», «Кольцо императрицы» и другие, которые сегодня вновь на полках магазинов. Его драматические произведения в свое время пользовались успехом у публики. С 1892 по 1894 годы князь Волконский был редактором одного из самых популярных журналов «Нива», сотрудничал в газете «Новое время». В годину революционной смуты князь Волконский принял активное участие в монархическом движении. Будучи русским православным националистом, он вступил в состав русского собрания РС уже в первые годы существования организации. А с 1904 по 1906 годы был членом Совета Русского собрания. В 1905 и 1906 годах Волконский принял деятельное участие в правом сатирическом журнале «Витова пляска», разоблачавшем всесильного тогда графа Витте, инициатора злосчастного манифеста 17 октября. Журнал был запрещен, но Волконский и его единомышленники продолжили дело в других журналах. Особенно активное участие принял князь Волконский в деятельности Союза русского народа. Он выступал на знаменитом первом митинге Союза в ноябре 1905 года в Михайловском манеже, собравшем около 20 тысяч человек. Некоторое время был редактором органа Союза русского народа газеты «Русское знамя». Волконский активно участвовал в организации монархических союзов среди рабочих Петербурга, был делегатом 3-го Всероссийского монархического съезда в Киеве в октябре 1906 года как делегат от Союза русских рабочих. Князь принимал участие в работах Ярославского совещания монархистов в марте 1909 года, занимая на тот момент должность председателя Петербургского губернского отдела Союза русского народа. Призывал правых отказаться от прежней порочной практики, обращаться с просьбами к правительству. Монархисты должны показать правительству, что они могут действовать самостоятельно, чтобы правительство считалось с ними как с серьезной силой, которая сама может правительству что-то дать, а не только обременять правительство просьбами. После раскола в Союзе русского народа и начала ожесточенной внутренней борьбы в Союзе вместе с другим основателем и лидером Союза русского народа, художником Майковым, он отошел от активной деятельности в монархических организациях. Скончался в начале 1917 года, по видимости, еще до революции.

о Троицкой родительской субботе. По уставу Вселенской Православной Церкви, накануне праздника Святой Пятидесятницы, Троицы, совершается заупокойное богослужение, как и в день Первой Вселенской Родительской Субботы, бываемой на Месопустной Седмице перед неделей воскресением о Страшном Суде. Эта Родительская Суббота получила название Троицкой, а также, как и Месопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через Седмицу после Троицы и именуется Апостольским. Это поминовение усопших ведет свое начало со времен апостольских. Как об установлении Месопустной Родительской Субботы сказано, что божественные отцы прияли ее от священных апостолов. Так можно сказать и о происхождении Троицкой Субботы. В словах святаго апостола Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминовения усопших в день Пятидесятницы. Апостол в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о воскресшем Спасителе. «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Деяние 2.24. А постановления апостольские повествуют нам о том, как апостолы, исполняясь Духом Святым, в Пятидесятницу проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, судьёю живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед Днем Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братьев и сестер наших, так как в день Пятидесятницы запечатлелось искупление мира освятительной силой животворящего Пресвятаго Духа, которая благодатно и спасительно простирается как на нас, живущих, так и на умерших. Как в Месопустную Субботу, представляющую как бы последний день мира, так и в Троицкую, представляющую собой последний день Церкви Ветхозаветной, перед раскрытием во всей силе Царства Христова, день Пятидесятницы, Православная Церковь молится о всех усопших отцах и братьях. В самый же праздничный день возносит о них в одном из молитв воздыхание ко Господу. «Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братья наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере о них же, и память творим ныне». В день Пятидесятницы искупление мира было запечатлено освящающей и совершительной силой животворящего Пресвятаго Духа, благодатно и спасительно простирающей на живущих и умерших. Поэтому и Святая Церковь, как в Месопустную Субботу, представляющую как бы последний день мира, так и в Троицкую, представляющую собой последний день Церкви Ветхозаветной, перед раскрытием во всей силе Церкви Христовой в день Пятидесятницы, молится о всех усопших отцах и братьях, а в самый день Пятидесятницы возносит о них молитву Господу. В одной из этих молитв говорится: «Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших, отец и братья наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне».

Я романах Серафим Роуз из книги «Душа после смерти». Встреча с духами. По выходе из тела душа оказывается среди других духов, добрых и злых. Обычно она тянется к тем, которые ближе ей по духу, и если, находясь в теле, она была под влиянием некоторых из них, то она останется зависимой от них и по выходе из тела, какими бы отвратительными они не оказались при встрече. Здесь нам снова серьезно напоминают, что потусторонний мир, хотя и не будет совершенно чужим для нас, но не окажется просто приятной встречей с любимыми на курорте счастья, но будет духовным столкновением, которое испытывает расположение нашей души во время жизни. Склонялась ли она больше к ангелам и святым через добродетельную жизнь и повиновением заповедям Божиим, или же путем нерадения и неверия сделала себя более годной для общества падших духов. Преосвященный Феофан Затворник хорошо сказал, что даже испытание на воздушных мытарствах может оказаться скорее испытанием-искушениями, чем обвинением. Хотя сам факт суда в загробной жизни стоит вне всякого сомнения, как частного суда сразу после смерти, так и страшного суда в конце света, внешний приговор Божий будет только ответом на внутреннее расположение, которое душа создала в себе по отношению к Богу и духовным существам.

что мы можем сделать для умерших. Всякий, желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь, может наилучшим образом сделать это молитвой о них и в особенности поминовением на литургии, когда частицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в кровь Господню со словами: «Омый, Господи, грехи, поминавшихся сде кровью Своею честною, молитвами святых Твоих». Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на литургии. Это им всегда необходимо, особенно в те 40 дней, когда душа умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует. Оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха цветов, не слышит надгробных речей. Но душа чувствует молитвы, приносимые за нее, и благодарна тем, кто их возносит и духовно близка к ним. О, родные и близкие покойных! Делайте для них то, что нужно, и что в ваших силах. Используйте свои деньги не на внешнее украшение гроба и могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся в память своих умерших близких, на церкви, где за них возносятся молитвы. Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и перед вами. И как нам тогда захочется, чтобы нас поминали в молитве? Будем же и сами милостивы к усопшим. Как только кто умер, немедленно зовите священника или сообщите ему, чтобы он мог прочитать молитвы на исход души, которые положено читать над всеми православными христианами после их смерти. Постарайтесь по мере возможности, чтобы отпевание было в церкви, и чтобы над усопшим до отпевания читалась псалтирь. Отпевание не должно быть тщательно обставленным, но совершенно необходимо, чтобы оно было полным, без сокращения. Думайте тогда не о своем удобстве, но об умершем, с которым вы навеки расстаетесь. Если в церкви одновременно несколько покойников, не отказывайтесь, если вам предложат, чтобы отпевание было общим для всех. Лучше, чтобы отпевание отслужено одновременно от двух или более усопших, когда молитва собравшихся близких будет тем более горячей, чем чтобы последовательно было отслужено несколько отпеваний, и службы из-за отсутствия времени и сил были сокращены, потому что каждое слово молитвы об усопших подобно капле воды для жаждущего. Сразу же позаботьтесь о сорокаустье, то есть ежедневном поминовении на литургии в течение 40 дней. Обычно в церквах, где служба совершается ежедневно, усопшие, которых так отпевали, поминаются 40 дней и более. Но если отпевание было в храме, где нет ежедневных служб, сами родственники должны позаботиться и заказать сорокауст там, где есть ежедневная служба. Хорошо также послать пожертвование в память усопшего монастырям, а также в Иерусалим, где в святых местах возносится непрестанная молитва. Но сорокадневное поминовение должно начаться сразу же по смерти, когда душе особенно нужна молитвенная помощь, и поэтому поминовение следует начать в ближайшем месте, где есть ежедневная служба. Позаботимся же об ушедших в иной мир до нас, чтобы сделать для них все, что мы можем, помня, что блаженны милостивые,
яко ти помилованы будут. Первые два дня после смерти. В течение первых двух дней душа наслаждается относительной свободой и может посещать на земле те места, которые ей дороги, но на третий день она перемещается в иные сферы. Сопровождавший в пустыне преподобного Макария Александрийского ангел сказал, объясняя церковное поминовение умерших на третий день по смерти: когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение скорби, каковую чувствует от разлучения с телом, получает потому, что словословие и приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища себе гнезда. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий день тот, кто воскрес из мертвых, повелевает в подражание его воскресению вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. Слова преподобного Макария Александрийского о исходе душ праведных и грешных. В православном чине погребения усопших преподобный Иоанн Дамаскин ярко описывает состояние души, расставшейся с телом, но все еще находящейся на земле, бессильной обращаться с любимыми, которых она может видеть. «Увы мне, яковый подвиг имать душа, разлучающаяся от телесея, увы, тогда калика слезит, и несть помилуя ю, ко ангелам очи возводяши, бездельно молится, к человекам руки простирающие, не имать помогающего, тем же возлюбленные мои братья, помысливши нашу краткую жизнь, прославленному упокоение от Христа просим, и душам нашим велию милость». В письме к мужу своей умирающей сестры святой Феофан пишет: «Ведь сестра-то сама не умрет, тело умирает, а лице умирающего остается, переходит только в другие порядки жизни, в теле, лежащем под святыми, и потом выносимом, ее нет, и в могилу ее не прячут, она в другом месте, так же жива, как теперь. В первые часы и дни она будет около вас, только не проговорит. Да, увидеть ее нельзя. Поймите сие в мысли. Мы, остающиеся, плачем об отшедших, а им сразу легче. То состояние отрадное.
те, кои обмирали и потом вводимы были в тело, находили его очень неудобным жильем. Тоже будет чувствовать и сестра. Ей там лучше, а мы убиваемся, будто с нею беда какая случилась. Она смотрит и, верно, дивится тому. Следует иметь в виду, что это описание первых двух дней после смерти дает общее правило, которое ни в коем случае не охватывает всех случаев. Действительно, святые, которые совсем не привязывались к мирским вещам, жили в непрестанном ожидании перехода в иной мир, не влекутся даже и к местам, где они творили добрые дела, но сразу начинают свое восхождение на небо. Другие же начинают свое восхождение ранее двух дней по особому соизволению Божия провидения.

иеромонах Серафим Роуз из книги «Душа после смерти». Мытарство. На третий день душа проходит через легионы злых духов, которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах, в которых сами же они ее и вовлекли. Согласно различным откровениям, существует 20 таких препятствий, так называемых мытарств, на каждом из которых истязуется тот или иной грех. Пройдя одно мытарство, душа приходит на следующее. И только успешно пройдя все их, может душа продолжить свой путь, не будучи немедленно ввергнутой в гиенну. Как ужасны эти бесы и мытарства, можно видеть из того факта, что сама Матерь Божия, когда архангел Гавриил сообщил ей о приближении смерти, молила сына своего избавить душу ее от этих бесов. И в ответ на ее молитвы сам Господь Иисус Христос явился с небес принять душу пречистой своей матери и отвести ее на небеса. Это зримо изображено на традиционной православной иконе Успения. Воистину ужасен третий день для души усопшего, и по этой причине ей особенно нужны молитвы. Сорок дней. Душа, успешно пройдя через мытарство и поклонившись Богу, на протяжении еще 37 дней посещает небесные обители и адские бездны, еще не зная, где она останется, и только на 40-й день назначается ей место до воскресения мертвых. Конечно, нет ничего странного в том, что, пройдя мытарство и покончив навсегда с земным, душа должна познакомиться с настоящим, потусторонним миром, в одной части которого она будет пребывать вечно. Согласно откровению ангела преподобному Макарию Александрийскому, особое церковное поминовение усопших на 9-й день после смерти, помимо общего символизма 9 чинов ангельских, связано с тем, что до сего времени душе показывали красоты рая, и только после этого, в течение остальной части 40-дневного периода, ей показывают мучения и ужасы ада, прежде чем на 40-й день ей будет назначено место, где она будет ожидать воскресения мертвых и страшного суда. И здесь также эти числа дают общие правила или модель послесмертной реальности, и, несомненно, не все умершие завершают свой путь согласно этому правилу. Мы знаем, что Феодора действительно завершила свое посещение ада именно на 40-й по земным меркам времени день. Некоторые души спустя 40 дней оказываются в состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а другие – в страхе вечных мучений, которые полностью начнутся после страшного суда. До этого все же возможны изменения в состоянии душ, особенно благодаря принесению за них бескровной жертвы,
поминовении на литургии и других молитв. Учение Церкви о состоянии душ на небе и в аду до страшного суда более подробно изложено в словах святого Марка Эфесского. Польза молитвы, как общественной, так и частной, о душах, находящихся в аду, описана в житиях святых и подвижников и в святоотеческих писаниях. В житии мученицы Перпетуи, III век, судьба ее брата была открыта ей в образе наполненного водой водоема, который был расположен так высоко, что он не мог дотянуться до него из того грязного, невыносимо жаркого места, куда он был заключен. Благодаря ее усердной молитве на протяжении целого дня и ночи он смог дотянуться до водоема, и она увидела его в светлом месте. Из этого она поняла, что он избавлен от наказания. Аналогичный рассказ есть в житии подвижницы, почившей уже в нашем 20 веке монахини Афанасии. В свое время она предприняла молитвенный подвиг за своего родного брата Павла в пьяном виде, удавившегося. Пошла первоначально к Пелагее Ивановне, блаженной, жившей в Дивеевском монастыре, посоветоваться, что бы ей сделать для облегчения загробной участи своего брата, несчастно и нечестиво окончившего свою земную жизнь. На совете решено было так: затвориться Анастасии в своей келье, поститься и молиться за него, каждодневно прочитывать по 150 раз молитву «Богородица Дева, радуйся». По истечении 40 дней она увидела глубокую пропасть, на дне которой лежал как бы кровавый камень, а на нем лежали два человека с железными цепями на шее, и один из них был ее брат. Когда она сообщила о сем видении блаженной Пелагее, то последняя посоветовала ей повторить подвиг. По истечении вторично 40 дней она увидела ту же пропасть, тот же камень, на котором были те же два лица с цепями на шее. Но только брат ее встал, походил около камня, опять упал на камень, и цепь оказалась на его шее. По передаче сего видения Пелагее Ивановне, последняя посоветовала в третий раз понести тот же подвиг. Через 40 новых дней Анастасия увидела ту же пропасть и тот же камень, на котором находился уже только один неизвестный ей человек, а брат ее уходил от камня и скрылся. Оставшийся на камне говорил: «Хорошо тебе, у тебя есть на земле сильные молитвенники». После сего блаженная Пелагея сказала: «Твой брат освободился от мучений, но не получил блаженства». Подобных случаев много в житиях православных святых и подвижников. Если кто-то склонен к излишнему буквализму в отношении этих видений, то следует, наверное, сказать, что, конечно, формы, которые принимают эти видения, обычно во сне, не обязательно фотографии того, в каком положении находится душа в ином мире, но скорее образы, передающие духовную правду об улучшении состояния души по молитвам оставшихся на земле. Воскресение
тела. Однажды весь этот тленный мир придет к концу, и наступит вечное царство небесное, где души искупленных, воссоединенные со своими воскресшими телами, бессмертные и нетленные, будут навеки пребывать со Христом. Тогда частичная радость и слава, которую даже ныне знают души на небе, сменится полнотой радости нового творения, для которой был создан человек. Но те, кто не принял спасение, принесенного на землю Христом, будут мучиться вечно вместе с их воскресшими телами в аду. В заключительной главе точного изложения православной веры преподобный Иоанн Дамаскин хорошо описывает это конечное состояние души после смерти. «Верим же и в воскресение мертвых, ибо оно истинно будет, будет воскресение мертвых. Но, говоря о воскресении, мы представляем себе воскресение тел, ибо воскресение есть вторичное воздвижение упавшего. Души же, будучи бессмертными, каким образом воскреснут? Ибо если смерть определяют как отделение души от тела, то воскресение есть, конечно, вторичное соединение и души, и тела, и вторичное воздвижение разрешившегося и умершего живого существа. Итак, само тело, истлевающее и разрешающееся, оно само воскреснет нетленным. Ибо тот, кто вначале произвел из праха земли, может снова воскресить его после того, как оно опять, по изречению Творца, разрешилось и возвратилось назад в землю, из которой было взято. Конечно, если только одна душа упражнялась в подвигах добродетели, то одна только она и будет увенчана. И если одна только она постоянно пребывала в удовольствиях, то, по справедливости, одна только она была бы и наказана. Но так как ни к добродетели, ни к пороку душа не стремилась отдельно от тела, то, по справедливости, то и другое вместе получат и воздаяние. Итак, мы воскреснем, так как души опять соединятся с телами, делающимися бессмертными и совлекающими в себя тление, и явимся к страшному судейскому Христову седалищу. И дьявол, и демоны его, и человек его, то есть антихрист, и нечестивые люди, и грешники будут преданы в огонь вечный, невещественный, каков огонь, находящийся у нас, но такой, о каком может знать Бог. А сотворивши благая, как солнце, воссияют вместе с ангелами в жизни вечной, вместе с Господом нашим Иисусом Христом, всегда смотря на Него и будучи видимы им, и наслаждаясь непрерывным, проистекающим от Него весельем, прославляя Его со Отцем и Святым Духом в бесконечные веки веков. Аминь.

0: Вы слушали главы из книги иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти».
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемые сограждане. В эфире радиошкола «Трезвение» ведет Владимир Михайлов. Тема нашей сегодняшней беседы – к вопросу о здоровье, болезнях и смерти. Братья и сестры, определимся, что здоровье – это как бы гармоническое равновесие, спокойствие, мирность в физическом, нервном, психологическом и духовном состояниях. Поэтому стремление к здоровью есть пожелание для себя покоя, мирности, пожелание покоя, мирности в самоощущениях человека. С другой стороны, здоровье есть убедительный признак полноценной жизни. Смерть же, по четкому определению апостола Павла, есть разделение души и тела. А в первый раз слово «смерть» появилось еще в раю, в виде первой заповеди Адаму из уст Бога: «Смертью умрешь, если вкусишь». Бытие, глава 11, стих 17. Болезнь же – это преддверие смерти, точнее, это ускоренный вариант движения жизни человеческой от рождения к смерти. Все человечество знает две истины. Первая истина, что умрем, вторая истина, что умрем неизвестно когда. Подчеркнем, что все это знают, и при этом знании абсолютное большинство людей стараются не думать об этом. Но тем не менее, думай не думай, рано или поздно смерть человеку приходит. Цитирую: «И возвратится прах в землю, чем он и был, и дух возвратится к Богу, который дал его». Екклезиаста, глава 12, стих 7. Рассмотрим три обязательные состояния жизни, даваемые каждой душе человеческой от Бога. Первое состояние – это нахождение в утробе матери. Это физическое состояние, но не контролируемое обычными средствами человеческого наблюдения за внешним миром. В то же время это состояние человека поддается наблюдениям с помощью специальных средств, усиливающих наши органы чувств. Второе состояние – это жизнь на земле после рождения, наблюдаемая окружающими людьми физически. Третье состояние – это жизнь после смерти тела. Это мистическое состояние, не поддающееся физическому наблюдению даже с помощью средств усиления органов чувств человека. Подчеркнем, что здесь речь идет о жизни души, у которой тело есть инструмент – инструмент служения на земле, то есть во втором состоянии жизни этот инструмент работает. Православные знают, что на все есть воля Божья. И нам не дано помнить себя в первом своем состоянии, когда мы жили во чреве матери. Не помним мы и то, как рождались к земной жизни. А вот в земной жизни у православных людей есть особое отличие. Это второе рождение во Христе Иисусе, когда человек проходит обряд крещения. Мы знаем, что ко второму рождению, ко крещению человека надо хорошо готовить. И эта подготовка в чем-то предваряет подготовку крещенного человека к смерти. Ибо смерть во Христе Иисусе есть новое рождение, но уже рождение к жизни вечной, к жизни в Царстве Небесном. Именно таким образом Господь устранил из жизни смерть, которая пришла в мир с грехопадением праотцев наших. Чуть под новое рождение, но уже рождение к жизни вечной, к жизни в Царстве Небесном. Именно таким образом Господь устранил из жизни смерть, которая пришла в мир с грехопадением праотцев наших. Чуть подробнее поговорим о смерти. Изначально

Но при этом православным известно, что только безумные видят в смерти конец. Из этих слов мы делаем утешительный для себя, для нас, смертных людей, вывод, что человек по-прежнему, даже после изгнания прародителей наших из рая, одарен бессмертием. И в этой связи важно отметить для наших рассуждений неестественность смерти. Это с одной стороны. А с другой стороны отметим и необходимость смерти. Следует разобраться в этом смысловом противоречии. Итак, естественно изначально для человека жизнь. Но душа человеческая, обратив любовь свою к запрещенному Богом, изменила себе, заменила добро послушания на зло непослушания, на зло самоволия. Если бы в этой ситуации оставить все, как случилось, то вместе с бессмертным человеком и зло его, то есть непослушание его, стало бы бессмертным, а это нарушило бы замысел творения Божия. Поэтому потребовалось пресечь зло, не дать ему распространиться. Для этого и появилась смерть тела как таковая. Еще раз уточним. Чтобы с бессмертием грешного человека и зло не стало бессмертным, потребовалось совершенное очищение природы человека от зла во время жизни на грешной земле. Всем известно, что боголюбивые люди стремятся к самосовершенствованию, к самоочищению, учатся святой жизни. Однако, как бы человек ни усовершенствовался в святости, он сам лично не может истребить себе корень зла, грехопадение прародителей, корень, заключенный в плотском зачатии человека в форму союза тела и души. Поэтому и призывается смерть, то есть разделение тела и души, после чего грешное тело возвращается в персть земную, а душа с Божьей помощью очищается до состояния полной святости и причисляется в благоприятном исходе к Царству Небесному до времени страшного суда. И уже только на страшном суде святым людям, подчеркиваю, Господь даст новое святое тело. А пока душа живет вне тела. Подчеркнем еще раз, что сейчас мы говорили о боголюбивых людях, удостоенных после смерти тела Царства Небесного. Но есть ведь и худший вариант, ибо далеко не все люди в земной жизни боголюбивы. И тем не менее, даже для злочестивцев отметим непреложную благотворность смерти. Она, вот эта благотворность смерти, подтверждается следующими соображениями. Во-первых, нет ни одного человека, который под конец земной жизни не тяготился бы ею. Во-вторых, одна только смерть освобождает человека от искушений. В-третьих, смерть праведников красна, вызывает умиление наблюдающих ее. А смерть грешников люта, но, в общем-то, тоже благотворна, что подтверждается народной мудростью «дурная трава из поля вон». Давайте поговорим об исходе души из тела и частном суде Господнем над нею. Полезно порассуждать особо об этом. Так вот, исход души – это разделение в человеке физического и мистического начал, когда тело остается бездыханным на земле, а душа живая ищет себе новое пристанище. Безусловно, любой крещенный человек предпочитает вариант исхода души праведной. О таких душах святой Ефрем Сирин говорит: «Призываются они из тела своего войти в покой». В этих словах содержится формула истинного здоровья души человеческой – это покой. Но, к сожалению, гораздо чаще мы наблюдаем в жизни исход души грешной. Псалмопевец царь Давид предупреждает нас: «Смерть грешников люта». Псалом 33, стих 22. Воистину, после знакомства с описаниями лютой смерти грешника – человек, казалось бы, должен вскоре измениться в сторону благочестивой жизни. Однако чаще всего этого не происходит, потому что человек не желает думать, что и его лично может ждать нечто подобное. А когда мы не хотим, мы действительно ничего не видим,
Ведь открытые глаза вовсе не

0: признак человека зрячего. Чтобы человек видел, он должен включить дар Божий, свою свободную волю на видение. Праведник же включает собственную волю на видение окружающего мира во Христе Иисусе. И это видение заставляет душу содрогаться в страданиях за погибающий грешный мир. Такая страждущая праведная душа бежит от греха, и не только сама бежит, но своей любовью к ближним и дальним пытается осветить их путь к Богу, указать им путь богоугодного человеческого служения. Современные боголюбивые авторы часто сетуют на то, что формальное приобщение людей к церковной жизни далеко не всегда открывает им Христа. Постараемся же увидеть Христа в Его яви для нас, братья и сестры. Потому что Христос земной жизни – это обязательное крестоношение без изъяна, без саможаления. Христос земной жизни – это любовь к немощным, даже к безумным, погрязшим в пороках мытарям и бесноватым людям. Христос земной жизни – это послушание и смирение, преодоление пути земной жизни в желании покоя, который ждет в Царстве Небесном, ждет только в Царстве Небесном и никак раньше. Грешник же отдает свое предпочтение более легкому видению, видению греха. Грех, в переводе с греческого, это не попадание в цель. В данном случае наблюдается тот случай, что, утратив зрение, человек не попадает на дорогу в Царство Небесное, которое трудна во всех отношениях. А будучи слепым духовно, он идет более легким, доступным путем, за настойчиво предлагающими себя слепыми вождями, и, жалея себя, оберегая себя от немалых трудностей благочестивой жизни, падает в бездну вечной погибели вместе с этими слепыми вождями. Православным известны три этапа жизни души человеческой после смерти тела, пока не состоялся еще над ней частный суд Господень. Сначала это 3 дня после смерти тела, затем добавляется 6 дней, что в сумме от смерти тела составляет 9 дней, и, наконец, через прохождение еще 30 дней, душа достигает 40-го дня, когда определяется частный суд Господень над нею. Угодники Божьи в назидание нам оставили описание событий, которые душа человеческая переживает после исхода ее из тела. Рассмотрим в кратком изложении эти события. Сначала в течение 2 дней душа человеческая в сопровождении ангелов посещает места своей земной жизни, пребывает возле своего бездыханного тела. В 3-й день душа христианка возносится для поклонения Богу. Именно в эти дни служатся панихиды и проводятся похороны тела. Живые люди прощаются с телом усопшего, и оно возвращается в землю, откуда некогда пришло в физический мир. Затем в течение 6 дней душе показываются обители святых предков и ближних ее, а также другие красоты рая, после чего на 9-й день она опять возносится на поклонение Богу. Здесь живым близким усопшего людям весьма полезно приносить Богу молитвы, а также делать пожертвования в пользу души новоприставленного человека. После этого в течение 30 дней душа вводится ангелами по адским отделениям, по мытарствам, где демоны предъявляют свои права на владение ею, если эта грехолюбивая душа в делах своих при жизни тела была у них, бесов, послушание, вместо того, чтобы послушаться Богу. Душа на мытарствах в ужасе трепещет, но уже ничего не может сделать в исправление соделанного ею, так как уже утрачено орудие трудов тела человеческое. И вот на 40-й день душа новоприставленного в 3-й раз возносится на поклонение Богу. Естественно, что степень приближения к престолу Господню для каждой души своя. Но пока она еще может наблюдать Бога и ждет определения судьи о месте пребывания своего, ждет от Бога своей загробной жребии. Подчеркнем, что на 40-й день состоится частный суд Христов, где для души определяется место ее пребывания до времени всеобщего страшного суда. Если Господь причисляет душу к Царству Небесному, то на страшном суде она вновь судиться не будет. Но она тоже будет ждать страшного суда, когда Господь дарует ей, по милости своей, новое безгрешное тело. Что же касается суда над душой грешной, то на сороковой день он не окончательный, потому что со временем решение суда Божьего в отношении конкретной души может измениться. И изменение Божьей воли не обязательно будет только на страшном суде, братья и сестры. По молитвам и по делам милости в пользу грешной души со стороны живых боголюбцев, Господь может не только облегчить страдания ее адские, но и досрочно помиловать ее и причислить Царству Небесному. Вот об этом и говорится в описаниях случаев, когда угодники Божьи вымаливали грешную душу. Братья и сестры, хочется особо остановиться на делах милости со стороны нас, живых, в пользу своих усопших сродников и дорогих нам близких людей. Практика жизни в общинах православных тресвенников дает множество примеров благодатности для живущих ныне людей, когда они что-то делают во искупление нераскаянных, неотмоленных грехов своих умерших предков. В частности, очень часто церковные даже люди не могут бросить курить, хотя сильно желают освободиться от этого смрадного для души порока. А почему? Наш опыт говорит, что Бог до поры не освобождает их от такого дурного пристрастия, потому что они не выполнили обязательных православных действий в адрес усопших. Например, не отпели кровных сродников, не привели в порядок их могилы, не посещают эти могилы в отведенные для этой цели дни поминовения и тому подобного. Кроме того, очень важно, если умерший был подвержен известным сродникам его порокам, ну таким как блуд, пьянство, курение, детоубийство во чреве и тому подобное, так вот, во искупление его грехов принести достойную лепту на дело добродетели, побеждающей именно те пороки, которые были у покойного при его жизни. Лепта это может быть в виде дел, например, уход за болящими людьми или помощь в приходах многодетным семьям, а равно может быть и в материальных пожертвованиях на дело той же православной трезвости, допустим, если покойный, так сказать, увлекался спиртным, на поддержку православно ориентированных средств массовой информации и тому подобное, если тот, скажем, подвязался на ниве вот этого светского образования и воспитывал своих подшефных в таком противодействии Богу. Вот почему православная церковь призывает своих духовных чад молиться и приносить бескровные жертвы ради усопшего не только в течение 40 дней после смерти, но и потом, по случаю, и в дни памяти, и в иное время. Поминать усопших должно в годовщины их смерти, например, в дни именин, в дни рождения их, в семейные праздники, а также и в соборные общецерковные дни поминовения усопших. Как известно, в эти дни служатся панихиды, православные молятся келейно и на кладбищах, и, что особенно важно, совершают дела милости в пользу усопших сродников и дорогих людей, о чем мы уже говорили. Вот процитирую Евангелие. «Просите, и дастся вам, ибо я не хочу смерти грешника, за которого пострадал, пролил свою кровь, и которому теперь дарую жизнь, только веруй». От Марка, глава 5, стих 36. Здесь, братья и сестры, неплохо хотя бы кратко пояснить, что мытарство – это 20 отделений судилищ, где в присутствии мытарей бесов и под бдительной охраной ангелов света сама душа, подчеркиваю, сама душа по совести своей, по совести освобожденной от пут плоти, осознает себя и судит себя прежде суда Божия. А суд Божий как бы утверждает всей своей силой то, что сама душа произнесла над собою. И здесь все станет понятным. Если вспомним, что в центре любой человеческой души образ Божий, то есть данный от Бога идеал личности, неподкупный и праведный идеал. Подчеркнем также то, что угодники Божьи выделяют три божественных однозначно в пользу души человеческой суда владыки. Прежде всего, это правосудный вариант, когда в руках судьи находятся весы. И если на них перетягивает добродетельная правая чаша, то такая душа идет в Царство Небесное. Затем различается человеколюбивый, человеколюбный суд, когда чаши уравновешиваются, и в этом случае Господь по любви своей открывает такой душе Царство Небесное. Есть и преблагой суд, когда греховная левая чаша весов немного перевешивает, но Господь милует и эту душу, особенно если в это время сродники, близкие люди молятся Ему о причислении этой грешной души к Царству Небесному. Так что, братья и сестры, не будем отчаиваться и до конца жизни своей будем верить и совершать дела веры в пользу спасения душ усопших сродников своих, что одновременно служит и делу нашего личного спасения, ибо приверженность благодарности Господь особенно ценит в людях. Здесь хочется особенно заострить наше внимание на безусловной необходимости для живых быть благодарными своим предкам. Даже самый одаренный человек не может вырасти до дееспособного возраста без помощи других людей. И эта помощь ребенку в его возрастании, безусловно, есть любовь ближних. И за нее надо быть благодарными, желательно уже при жизни старших сродников и близких нам людей. Если же мы не успели это сделать, то надо в их пользу после смерти их делать дела милости. И даже если мы не знаем имен наших благодетелей, Бог их знает точно все равно. А наше дело — совершать дела благодарной любви в адрес всех людей. Теперь скажем без обиняков, братья и сестры, что болезнь — преддверие смерти. При этом нам будет полезно отметить, что хотя болезни ускоряют путь к смерти, в них все же заключена благая промыслительная сила Божия. Потому что сопряженные с болезнями страдания заставляют человека задуматься о своей прошлой жизни и о близкой смерти, что нередко стимулирует человека к улучшению своей жизни, к делам покаяния. Болезни к людям всегда приходят от каких-то внешних сил. Причем эти внешние поражающие силы не случайны. Они всегда были и есть на всем протяжении жизни, атакуют человека по делам его. А вот ослабление защитных сил человека имеет первопричиной прежде всего внутреннюю немирность, греховность души, отчего к человеку приходит безумие во всем его многообразии. И пьянство, и злоречие, и азартные игры — все это варианты безумия, безумия по доброй воле. Обычно на какой-то ограниченный период времени они бывают. Не лучше для человека и соматические, в том числе и наследственные поражения мозга. В этих случаях человек лишается здравомыслия, когда разум его болеет, теряется здравомыслие, как мы говорим. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: «Все болезни и смерть начались от греховной расслабленности души человеческой. И вот уже много тысяч лет грех производит все болезни души и тела». Великий пост, страница 98. Отметим, что ложь с самого начала послужила для дьявола орудием человекоубийству. Таковым орудием она остается и до сих пор. В этом рассуждении акцентируем свое внимание на том, что началом любого зла всегда является ложная мысль, хотя приходит она в разнообразных формах, порою маскируясь под добродетели. Прелести. Прелесть — это формы саморазрушения, то есть это тоже виды болезней души. Отметим для себя, что прелесть есть усвоение лжи, принято человеком за истину. Святой Игнатий Брянчанинов досконально проанализировал эту опасность для современного человека и дал нам некоторые средства для распознавания прежде всего в себе этого порочного состояния прелести. Ибо только отыскав первопричину болезни, можно радикально лечить ее. В остальных случаях можно только ослаблять болезнь и заглушать страдания от нее, что, впрочем, далеко не всегда полезно. Почему не полезно? Да потому что таким образом мы лишаемся обратной связи со своим организмом. Итак, прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Без всяких натяжек, прелесть есть состояние всех человеков без исключения, братья и сестры. Потому что это состояние по сути своей есть результат грехопадения праотцев наших. Проще говоря, все мы в прелести, хотя степень поражения у каждого человека своя. Подчеркнем как важнейшую аксиому. Знание собственного поражения прелестью есть величайшее предохранение личности от прелести. Вот почему для православных так важно разобраться в этой теме и впредь учитывать знание этого вопроса в практике жизни. Как же практически поражает нас ложь? Вначале она воздействует на образ мысли, и только потом, постепенно, она сообщается сердцу. В конечном результате таких действий ложь овладевает всей сущностью человека, разливается на всю деятельность его, чем как бы отравляет всю мыслительную сферу души, все тело. В итоге человек становится рабом прелести, что, в общем-то, есть состояние вечной смерти. Хотя при этом человек еще физически жив, но для жизни вечной он уже не годен. Сошлюсь на пример раба Божия Геннадия. Несколько лет назад он пришел в школу трезвения, где, получив должную помощь, стал воцерковляться. При анализе его состояния Геннадию было рекомендовано уделить особое внимание почитанию памяти предков, а равно и принести дела, достойные покаяния за свою беспутную семейную жизнь. Данные рекомендации для Геннадия получили благословение от пастырей добрых. Но он решил идти своим путем. Посчитал послушание более опытным людям для себя необязательным. В результате его постигла утрата остатков жизненных ценностей, произошла практически полная потеря ранее крепкого завидного здоровья физического и работоспособности. Что сохраняет этому рабу Божьему Геннадию до сих пор жизнь? Что сохраняет жизнь еще одному пленнику прелести, бывшему в клубе, путаннику по жизни рабу Божию Георгию и его семье? Что позволяет сохранять до времени остатки жизни многим другим многогрешным страдальцам, приходящим в нашу школу трезвения? Наш опыт и разъяснение богоугодных пастырей говорят, что Господь сохраняет до времени этих людей на земле только потому, что о них молятся их усопшие предки, снискавшие честь у Бога. Эти ангелы-хранители рода, ангелы конкретной семьи, вымаливают вышеназванным и другим людям подобной судьбы еще некоторые временные шансы на действенное покаяние, что возможно только при наличии орудия покаяния тела. Но, увы, как часто люди не используют такой данный им свыше шанс для действенного покаяния. Примеров такого рода у нас в клубе, увы, очень много. Давайте же назовем некоторые признаки истинного покаяния. Это сокрушение духа, плач сердца, самоосуждение, памятование и предощущение смерти, предощущение суда Божия, вечных мук. Другими словами, это и есть ощущение присутствия Божия, это страх Божий. В общем-то, в другой оценке этого, это есть первоначальные основные дары Божии для нашего спасения, когда мы вступаем на путь покаяния во Христе Иисусе и являем собою решимость не сходить с этого пути. Однако присовокупим сюда некоторые детальные разъяснения святого Игнатия Брянчанинова по этому вопросу. Он выделяет два состояния прелести. Первое – это приверженность мечтаниям, и второе – приверженность мнениям. Причем святитель отмечает, что тяжко страдают от этих поражений в том числе и люди церковные, внешне приверженные вере отцов, то есть своеобразные фарисеи. В чем же проявляются вышеназванные состояния прелести? Мечтатель с первого своего шага на молитвенном пути сбивается в область лжи, подчиняется произвольному влиянию сатаны. Он мнит, что все совершаемое им есть плод божественной благодати, к его личному утешению настойчиво молит Бога, чтобы тот сподобил ее всегда пребывать в этом делании. В качестве примера сошлемся на многочисленные газетные и иные публикации о псевдочудесах, на всевозможные откровения неких целителей, прорицателей, пророков и толкователей священных и псевдосвященных книг. Будем помнить, братья и сестры, и то, что всякая прелесть льстит нашему самомнению, тщеславию нашей гордости льстит. Добавим сказанному, что рядом с таким человеком всегда особенно активные демоны, которые всячески подогревают его действия. Вспомним о дмении. Вот это слово «дмение» — это надменность, напышенность, это высокоумие, страхование, устрашение. В общем-то, это все виды злобы в наиболее ярких проявлениях. Здесь очень важно для нас уяснить на конкретных примерах, кто же относится к этой категории «мечтателей» в кавычках. Это разного рода живые святые, одаренные и просвещенные, это свидетели дурных других цивилизаций каких-то. В частности, сюда относятся приверженцы католической святости, иезуиты, а также наши доморощенные сектанты, ивановцы, чуриковцы, рериховцы и тому подобное. Для ясности отметим, что это вариант иллюзорного восприятия жизни. Такие люди постоянно хвалятся своими добродетелями, тщеславствуют и бесстрашно предаются лукавым страстям, чего стоят, например, действия контактеров и тому подобное. Первая заповедь Спасителя, данная в Новом Завете, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но прелесть мечтательности полностью отвергает покаяние. Святой Игнатий Брянчанинов говорит: «Ужасная жестокость к себе, отвержение покаяния, ужасная холодность, нелюбовь к себе, небрежение покаяния. Жестокий к себе не может быть ни жестоким и к ближним». Что ж, и сегодня мы видим вокруг нас повсеместно такую нелюбовь к себе. Более того, увы нам, мы называем часто эту явно выраженную нелюбовь к себе любовью к себе. Заключим рассмотрение мечтательности утверждением, что эта прелесть всегда ведет к умопомешательству. Вспомним о конечном безумии всех сектантов. Что бы они ни говорили о себе, жизненный финиш у них всегда совершается в состоянии умопомешательства, о чем есть масса свидетельств в печатных источниках. Не менее душепагубен, кстати, и второй вид прелести. Отцы церкви назвали его мнением из-за производимого этим пороком состояния ума. Почему отцы церкви называют мнение не меньшим злом, чем мечтательность? Да и прежде всего потому, что этот вид прелести распространен гораздо шире, и душепагубные последствия его растянуты во времени и сокрыты от глаз людских в большей степени, чем мечтательность. Примером прелести мнения являются душевные бедствия иудейских книжников и фарисеев, которые из-за такого неправильного душевного настроения стали богоубийцами. Да, мнение обычно не ведет к сумасшествию и самоубийству, но оно расливает ум и сердце. В частности, дело часто доходит до шизофрении, не говоря уже о менее тяжких поражениях нервной системы. Мнение составляется из ложных понятий, из ложных ощущений. В нашей клубной трактовке этот базис мнения называется дурным пристрастием к антиистинам и к ложным идеям. То есть проистекает мнение из области действий отца лжи дьявола. Неразлучный спутник мнения – высокоумие, которое порождает тщеславие и сладострастие. Отметим общее свойство для обеих форм прелестей, что это ужасная гордость, подобная гордости демонов, сделавшей их богоборцами. Разница же между ними в том, что при мечтательности гордость человека переходит в умоиступление, а умоповреждение в варианте мнения менее заметно и облекается нередко в личину смирения, набожности и даже мудрости. Но все же со временем познается оно по горьким плодам своим, ибо люди, зараженные мнением о достоинствах своих, особенно о некой святости своей, способны на всякие козни бесовские, на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния способны. С неистощимой ненавистью таковые устремляются против служителей истины. И если не могут нанести боголюбцам явного вреда, то стремятся хотя бы умолчать об опыте боголюбивой жизни, как о примере, достойном для подражания. Нечто подобное мы наблюдаем в отношении к православному радио Санкт-Петербурга и к православным трезвенникам, в частности, со стороны некой части якобы православных людей. Бог им судья. Но мы должны уяснить суть этого поражения для самих себя. Ибо как часто мы фарисействуем в семье и на службе, навязываем свое мнение не потому, что оно справедливо и разумно, а из движения гордого ума своего. Горе нам неразумным. Ибо прелесть – это не свобода, это узы греховные, от нее происходят многие болезни, как от первопричины. В частности, заметим, что одержимые мнением по большей части преданы сладострастию, что надо понимать как страсть к удобствам, к комфорту, как нежелание отказывать себе в каких-то удовольствиях и затратах на себя. В качестве примера сошлемся на нередкие случаи, когда внешне воцерковленный человек, много говорящий на темы добродетельной жизни, цитирующий Священное Писание в приличных местах, вдруг уличается в присвоении общественных и даже церковных средств. На обличение в его адрес по такому вопиющему поводу этот мздоимец с детской непосредственностью вопрошает: «А что я сделал? Я же на хорошее использовал эти средства. Мне же необходимо было так сделать. Чего вы ко мне пристаете?» Не будем, братья и сестры, удивляться. Мы в этом случае имеем дело с безумием, сравнимым с безумным, с безумием пьяницы, пропивающего семейные средства без зазрения совести. Кстати, как среди алкоголиков встречаются воздержанники из гордости и желания не ударить в грязь лицом перед внешним окружением, так есть такие среди сладострастных приверженцев мнения. Подчеркнем, что такие внешне смиряются, мимикрируют под вид добродетели, в частности, не пьют или не курят, но делают это не из достоинства той или иной добродетели, а из порока гордости. Таких немало встречается, в частности, среди приверженцев неправославной трезвости и среди сектантов. Есть в этом примере немало оснований для каждого из нас, чтобы задуматься и проанализировать причины собственного поведения, своей реакции на происходящее вокруг нас. Особенно это относится к работникам общественного служения, к представителям властных структур, в первую очередь, а также к сотрудникам средств массовой информации, которые любят облагораживать свои труды перед общественностью. Однако еще в XIX веке, когда средства массовой информации были все же менее лживы, чем сейчас, святой Игнатий Брянчанинов писал, что в их писаниях, цитирую, «дышит помазание лукавого духа, льстящего читателя, упоивающего их отраву и лжи, услажденную приправами из высокоумия, тщеславия и сладострастия, возбуждает особенно сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, непредохранимых от самообольщения и прелести». Конец цитаты. Тем более об этом надо помнить нам сегодня, когда информационное воздействие уподобилось по своему разрушительному действию на здоровье граждан такому экологическому бедствию из-за затопления разлившимися водами нефтехранилищ, канализационных систем и свалок, в результате чего оскверняется все питьевые воды данного региона. Вот уподобляется такое воздействие средств массовой информации. В этой ситуации развивается пандемия, повальная эпидемия, поражающая население целой страны. Вот именно такая пандемия, даже страшнее, целая серия пандемий охватили наше Отечество из-за разлива безнравственности и презрения властными структурами своих должностных обязанностей. В итоге вся страна тяжко болеет. А болезнь, как известно, преддверие смерти, ускоренный вариант прохождения земного пути. Какое лекарство может помочь всем нам в этой ситуации? Оно известно каждому православному. Покаяние, пост, молитва и человеческое служение ради Христа. Это для верующих. А для остальных? Остальным нужна проповедь Евангелия и молитвы о том, чтобы Господь приобщил наших обезверившихся граждан к православию, вернул им утраченное гражданство Руси Великой, русскость. Выступим же, братья и сестры, незамедлительно на Ниву Христову, потому что объективности ради следует признать, что проповедь Евангелия в нашей стране формализовалась, замедлилась и даже приняла антиправославный оттенок. Согласитесь, сегодня в стране восстановлены, построены, открыты и действуют многие православные храмы. Во всех епархиях действуют учебные заведения по подготовке священнослужителей, число которых довольно заметно растет. А вот число практикующих православных, к сожалению, не увеличивается. До сих пор едва теплится в большинстве приходов Русской Православной Церкви вне богослужебная жизнь. Проверим сами себя. Есть ли в тех приходах, куда мы ходим на богослужение, какие-то общины боголюбивых мирян, занятых, например, помощью многодетным семьям в своем приходе, или трезвенной работой среди прихожан, или организацией отдыха детей в духе православия в летнее время и тому подобное. Боюсь, что вы, за редкими исключениями, не найдете таких примеров. А такое нездоровое состояние вне богослужебной приходской жизни дает почву для торжества всяких мнений. И тогда дела любви замещаются призывами экстремистского толка, кликушеством и тому подобными словоблудными делами, не имеющими ничего общего с Евангелием. А православных общин при приходах таких как не было, так и нет. Однако лицемерие там процветает. Будем же, братья и сестры, помогать своим настоятелям делами проповедовать Евангелие. Не отдадим инициативу в духовном просвещении народа нашего антиправославным силам, еретикам и раскольникам. Будем здоровыми во Христе Иисусе. Жив Господь!
1: Братья и сестры, вы слушали беседу Владимира Алексеевича Михайлова из цикла «Радиошколы Трезвения».

0: жар-птица и Василиса-царевна. В некотором царстве за 39 земель, в 30-м государстве, жил-был сильный, могучий царь. У того царя был стрелец-молодец, а у стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться, едет он дорогою, едет широкую, и наехал на золотое перо жар-птицы, как огонь перо светится. Говорит ему богатырский конь: «Не бери золотого пера, возьмешь — горе узнаешь». И раздумался добрый молодец, поднять перо али нет. Коли поднять, да царю поднести, ведь он щедро наградит, а царская милость кому недорога. Не послушался стрелец своего коня, поднял перо жар-птицы, привез и подносит царю в дар.
1: «Спасибо, — говорит царь, — да уж коли ты достал перо жар-птицы, то достань мне и самую птицу, а не достанешь — мой меч, твоя голова с плеч».
0: Стрелец залился горькими слезами и пошел к своему богатырскому коню.
2: «О чем плачешь, хозяин?»
0: Царь приказал жар-птицу добыть.
2: «Я ж тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь. Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, проси, чтоб к завтраму 100 кулей белояры пшеницы было по всему чистому полю разбросано».
0: Царь приказал разбросать по чистому полю 100 кулей белояры пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле, пустил коня по воле гулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица, прилетела, спустилась на земь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар-птице, наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец-молодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар-птицу веревками, сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар-птицу. Царь увидал, возрадовался, благодарил стрельца за службу, жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу.
2: «Коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту. За 39 земель, на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса-царевна. Ее-то мне и надобно. Достанешь — златом серебром награжу, а не достанешь — то мой меч, твоя голова с плеч».
0: Залился стрелец горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню.
2: «О чем плачешь, хозяин?» — спрашивает конь.
3: «Царь приказал добыть ему Василису-царевну».
2: «Не плачь, не тужи, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, попроси палатку с золотою маковкой да разных припасов и напитков на дорогу».
0: Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золотою маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за 39 земель. Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красное солнышко и синее море восходит. Смотрит, а по синему морю плывет Василиса-царевна в серебряной лодочке, золотым веслом попихается. Стрелец-молодец пустил своего коня в зеленых лугах гулять, свежую травку щипать, а сам разбил палатку с золотой маковкою, расставил разные кушанья и напитки, сел в палатке, угощается, Василиса-царевна дожидается. А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, выступила из лодочки и любуется на палатку.
1: «Здравствуй, Василиса-царевна, — говорит стрелец, — милости просим хлеба соли откушать, заморских вин испробовать».
0: Василиса-царевна вошла в палатку. Начали они есть, пить, веселиться. Выпила царевна стакан заморского вина, опьянела и крепким сном заснула. Стрелец-молодец крикнул своему богатырскому коню, конь прибежал. Тотчас снимает стрелец палатку золотой маковкою,
1: садится на богатырского коня, берет с собою сонную Василису царевну и пускается в путь дорогу, словно стрела из лука. Приехал к царю. Тот увидал Василису царевну, сильно возрадовался, благодарил стрельца за верную службу, наградил его казною великую и пожаловал большим чином. Василиса царевна проснулась, узнала, что она далеко-далеко от Синего моря, стала плакать, тосковать, совсем из лица переменилась. Сколько царь не уговаривал, все понапрасну. Вот задумал царь на ней жениться, а она и говорит: «Пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к Синему морю. Посреди того моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано мое подвенечное платье. Без того платья замуж не пойду». Царь тотчас за стрельцом-молодцом:
3: «Поезжай скорей на край света, где красное солнышко восходит. Там на Синем море лежит большой камень, а под камнем спрятано подвенечное платье Василисы царевны. Достань это платье и привези сюда. Пришла пора свадьбу играть. Достанешь — больше прежнего награжу, а не достанешь — то мой меч, твоя голова с плеч».
1: Залился стрелец горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню.
3: Вот когда думает, не миновать смерти.
1: «О чем плачешь, хозяин?» — спрашивает конь.
3: «Царь велел со дна моря достать подвенечное платье Василисы царевны».
1: «А что? Говорил я тебе, не бери золотого пера, горе наживешь».
3: «Ну, да не бойся, это еще не беда, беда впереди. Садись на меня, да поедем к Синему морю».
1: Долго ли, коротко ли, приехал стрелец-молодец на край света и остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку своим тяжелым копытом. Возговорил морской рак:
2: «Не дай мне смерти, а дай живота, что тебе нужно, все сделаю».
1: Отвечал ему конь:
3: «Посреди Синего моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано подвенечное платье Василисы царевны. Достань это платье».
1: Рак крикнул громким голосом на все Синее море. Тотчас море всколыхалося, сползлись со всех сторон на берег раки, большие и малые, тьма тьмущая. Старшой рак отдал им приказание, бросились они в воду, и через час времени вытащили со дна моря из-под великого камня подвенечное платье Василисы царевны. Приезжает стрелец-молодец к царю, привозит царевнино платье, а Василиса царевна опять заупрямилась. «Не пойду, — говорит царю, — за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться». Царь приказал налить чугунный котел воды, вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца бросить. Вот все готово, вода кипит, брызги так и летят. Привели бедного стрельца.
3: «Вот беда так беда, — думает он, — ах, зачем я брал золотое перо жар-птицы? Зачем коня не послушался?»
1: Вспомнил про своего богатырского коня и говорит царю:
3: «Царь-государь, позволь перед смертью пойти с конем попрощаться».
2: «Хорошо, ступай попрощайся».
1: Пришел стрелец к своему богатырскому коню и слезно плачет.
3: «О чем плачешь, хозяин?» «Царь велел в кипятке искупаться».
1: «Не бойся, не плачь, жив будешь», — сказал ему конь. И наскоро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его белому телу. Вернулся стрелец из конюшни. Тотчас подхватили его рабочие люди и прямо в котел. Он раз-другой окунулся, выскочил из котла и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел и сам искупаться, полез дуру в воду и в ту же минуту обварился. Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе царевне и жил с нею долгие лета в любви и согласии.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи.

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Екатерины. Ильи. Ираиды. Находящегося в узах Алексея.
1: Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Константина. Тяжелоболящей Анны. Тяжелоболящей Иулии. Болящей Елены. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Григория. Болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Владимира, тяжелоболящей Наталии, болящей Марии со сродниками, болящей Наталии, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжелоболящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, Елены с чадами, Виктора с чадами, Виктора, Антония, Владимира, болящей Людмилы, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Елены с чадами, от раковицы Марии, Нины с чадами, тяжелоболящей Натальи, болящего Александра, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу из архива радио протоиерея Алексея Масюка и церковного историка и публициста Виктора Васильевича Антонова.
1: Отец Алексей, сегодня у нас сложная и, можно сказать, даже философская в каком-то отношении тема, но имеющая непосредственное отношение к жизни каждого из нас. Смерть и погребение. Ими заканчивается рано или поздно жизнь каждого человека. И потому во всех религиях отношение к смерти является одной из основных центральных проблем, как вы прекрасно знаете. Завершая жизнь человека, смерть подводит ее итог, выявляет смысл и значение жизни, и одновременно она начало новой, вечной жизни. Однако в современном жизни размышления о смерти являются нежелательными и как бы неугодными, хотя в Священном Писании говорится: «Помни своя последняя и вовек не согрешиши». То есть память о своем смертном часе помогает человеку вести праведную жизнь, ограждает его от многих прегрешений. И думаю, каждому православному христианину надо постоянно жить с этой мыслью и помнить о том, как учит православная церковь об этом конечном, важнейшем событии нашей земной жизни.
2: Да, действительно, смерть – это экзамен и итог всей земной жизни человека. И насколько человек готовится к смерти, настолько и встречает ее подготовленным и зрелым духовно существом, способным совершить этот переход от временной жизни к вечной. Если цель христианской жизни, как учат святые отцы, есть стяжание благодати Святаго Духа, то, соответственно, и по мере стяжания благодати открывается этот нетварный, не вечерний свет вечной жизни, к которой стремится душа. В конце концов, православный аскетизм – это мысль о том, что нужно все время бороться с плотскими страстями, ущемлять плоть свою, умерщвлять. Разве это не подготовка к смерти? Ведь чем меньше в жизни человека занимают плотские страсти, плотские желания, тем свободнее его душа, тем легче она, тем окрыленней. И подвижники, которые всю жизнь посвящали тому, чтобы освободиться от греховных уз плоти, естественно, встречали свою смерть радостно, преисполненные тем предвкушением блаженства вечного, к которому и стремились всю жизнь. Апостол Павел говорит об этом, что «хощу разрешитеся», то есть разрешиться от земной жизни временной, «и со Христом быти». В этих словах слышится и великая радость, и великий оптимизм, который высказывал святой апостол Языков. Вот преподобный Серафим Саровский отошел в своей келье, коленопреклоненный перед аналоем, на которой, как известно, была икона Божьей Матери, крестообразно сложив руки на груди, и кончина его говорит сама за себя, что он отошел к Богу в глубоком молитвенном настроении. Так истинный христианин встретил свою смерть. Вспомним мученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, который был поставлен на арену цирка, ибо был осужден на растерзание дикими зверями за исповедание веры Христовой. И он обратился к любопытной толпе, которая ожидала этого кровавого зрелища: «Римские мужи, взирающие на настоящий мой подвиг, вы знаете, что не за какие-нибудь беззакония осужден я на смерть, но ради одного моего Бога, любовью к которому я объят и которому я сильно стремлюсь. Я его пшеница, и буду смолот зубами зверей, чтобы быть для него чистым хлебом». И в самом деле, все святоотеческое учение говорит нам о той радости, которая ждет души праведников после смерти, что жизнь – это только предчувствие этой радости, а сама смерть – вступление в объятия этой великой благодатной радости. Вот что пишет Симеон Новый Богослов. «Благодатные дары богообщения, получаемые душой здесь, служат залогом небесных благ. Уже в настоящей жизни такой человек переживает блаженство и веселье, подобное вечной радости в ожидаемом веке, потому что, будучи еще во плоти, имели уже в себе оное ощущение сладости и силы». Вот каждый вечер, когда православный христианин читает свое вечернее правило, и где в молитвах он повторяет: «Неужели одр сей, то есть ложа, на которое я возлягу для отдохновения в ночное время, гроб мне будет?» Вот это живое переживание смертного часа, которое перед каждым стоит неотступно, и час этот неведом и близок, это и есть то единственное важное для духовной жизни переживание, которое православный человек должен себе постоянно возгревать. Вот именно этим переживанием, глубиной его, серьезностью и мерится вся его готовность к вечности. И православный человек должен себе постоянно возгревать. Вот именно этим переживанием, глубиной его, серьезностью и мерится вся его готовность к вечности, и мерится его вообще духовно.

Душепагубной ереси, вторый Иуда Арий безумный, отвержися тебе, Сына Божия, единого от Пребожественной Троицы бытия, мы жаще и ино лице Отче ино Сынови, ино Святого Духа Глагое, ночи Сынови Святого Духа Едино Божество, равну силу, сопресносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко трисолнечным светом, купели крещение озаренни, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу поклоняемся.

Слышишь о пастыре и учителе Святой Церкви Ария, яко лютого зверя, вторшеся в словесную Христову стаду и восхищающая овцы от истинного исповедания православной веры, сошедшейся в Никее на соборе Бога, а не тварь Христа исповедаша, и равно Отцу Сына и Святого Духа чтущая, громогласней возгласиша: «Свят, свят, свят, иси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, единый истинный Боже, а не три Бози. Свят, иси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, единый вкупе несозданне, а не три особ несозданный. Свят, иси Господи Боже наш, Отец, рождая предвечного Сына, Сын рождаемый, безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходя, но не рождаяся. Святый си Господи Боже наш, Отец, воззвавый нас от небытия, Сын, искупивый нас, падший крестом Своим, Дух Святый, освящая и животворяя всех Своей благодатью. Святый си Господи Боже наш, в духе души и теле нашим, трехчастную скинию на вселение Своей основати благоволивый, и всеконечный грехом разрушите сие в нас непопустивый. Святый си Господи Боже наш, знамение трипостасного существа Своего на всех делях рук Своих, в мире видимым и невидимым положивый. Свят, свят, святый си Господи Боже наш, помилуй ныне падшие создание Твоим,

Пребезначальная и вседетельная Троица, создавшая нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творить угодное пред Тобою, мы же окаянни, злую волю нашу возлюбившие, ответы крещения отвергохом, образ Твой помрачихом, ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подашь нам благодать Твою, исхити нас из руки враг видимых и невидимых, и спаси ны имя же веси судьбами, да во веки веков завемти.

сыном Адамлем, в Тя бо триединого Бога истинно верой, мертвый духом оживляется, оскверненной совестью очищается, погибший спасается, благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты, от Тебе созданными, преклонши колено глаголем, свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, в трипостаснем совете Твоем положивый сотворите человека, и в тело Его, от персти взятое дыхание жизни из уст Твоих вдохнувый, свят, еси Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почти, и рая сладости наследники ученивый, свят еси Господи Боже наш, разумом превыше всего видимого вознеси нас, и тварь всю дольную поднозе наше покоривый, свят еси Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даровавый, и даром бессмертия ны обогативый, свят еси Господи Боже наш, прислушавших заповедь прародителей наших, и по грехопадению не оставивай, но на упование спасения прямое дева вселивый. Свят еси Господи Боже наш, изведи и нас из чрева Матери нашей, и благодатью Евангелия порождения освятивый. Свят, свят, свят еси Господи Боже.

Чадо-сто чудный, возван от ангела, став горе Хариве, бысть же дух крепок, не слагая горы, бысть трус велик и огонь паляч, но не всех тебя видя, и по огни глаз хлада тонко, и тама Господь, покрыв убы лице милотию, с весельем и страхом взываш,

Воссиялеся в просвещение всему миру сияние Тресветлого Божества Твоего. Отгнал еси вся идольское заблуждение, трипостасный Божий Господи. Весь же род человеческий от долгой тьмы язычества в чудный свет Евангелия привел еси. Им же озаренье славим вседержавный промысл Твой о нас зовущее. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, до конца растленная грехом тварь водами потопными потребивый, и в лице Ноя обновивый весь род человеч. Свят еси, Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык, и в потомстве его истинную церковь основавый. Свят еси, Господи Боже наш, изведы люди свои из Египта, припитавы их манною в пустыне, и введы в землю, кипящую медом и млеком. Свят еси, Господи Боже наш, воздвиги Давида, исполнивай духом своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованного Искупителя сохранивый. Свят еси, Господи Боже наш, пленом вавилонским согрешшие люди своя наказавы, и по скончании его паки Израилему возградитеся повелевый. Свят еси, Господи Боже наш, Маковеи в вере и преданиях отеческих непоколебимыми до смерти показавый, и церковь подзаконную, яко невесту, до пришествия возлюбленного жениха целу соблюды. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, помилуй непадшее создание Твое, имени ради

хотя проявите величие любви и милосердие Твоего падшему роду человеческому, егда приди кончина лета, послал еси единородного Сына Твоего, рождаема от жены, бываема под законом, да подзаконное искупит, и же пожив на земли, яко человек, искупивны крестом своим, вознесися на небо, отнюдь уже, исполняя обетование, не спасла нам,

Дивное воистину и новое показалось и чудо, дивный, высокий Господи, егда по неспослании Пресвятаго Духа на избранные ученики апостолы, извелись их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятой Троицы и пленят все языки в послушание веры, тем же чудящейся силе и действию богодухновенных словес их с радостью зовем. Свят, свят, святый си Господи Боже наш, избравый немощные, худородные и буе мира, да посрамят крепкие, славные и премудрые. Святый си Господи Боже наш, воодушевивы бесчисленные сонмы мучеников, да тьмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовы. Святый си Господи Боже наш, сердце равноапостольного Константина знамением креста преклонивый и тем конец лютым гонением на христиан положивый. Святый си Господи Боже наш, седьмию вселенскими соборы богоносных Отец, яко седьмию столпы церковь оградивой и еретическим треволнением неприступно сотворивой. Святый си Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди церкви воссияте даровавой. Святый си Господи Боже наш, и владыку земли российские Владимира ко свету истинной веры наставивай, и тем всю страну нашу от прелести многобожия освободивай. Свят, свят, святый си Господи Боже наш, помилуй

Странно и чудно у дуба Мавриска, узрев тебя, Авраам, во образе триех мужей, аки ко единому беседовавши глаголя: «Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего». Трием уба в трех явшихся ему лицах, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому же в существе Богу, до земли поклонись.

всегда, не то чью могуществом, неисчетные силы Твоя, но и богатством вседительного промышления Твоего, о всяцем создании Твоем. Нам же, яко же рече Сын Твой, и власи главни, все и зачтение суть у Тебе, да не един от них падет без воли Твоя, тем же уповающе на промысл Твой, содерзновением и любовью зовем. Свят, свят, святый си, Господи Боже наш, благоволивый всему роду человеческому, разделитеся на племена и языки, и коему жда их место и время жительства указавый. Святый си, Господи Боже наш, им же цари царствуют, и сильнее пишут правду, соблюдая избранных своих, яко зеницу ока. Святый си, Господи Боже наш, от него же исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота. Святый си, Господи Боже наш, наводяй и отъемли брани, венчая победою правое оружие, неправое же, посреди самых побед, предопределяя к сокрушению. Святый си, Господи Боже наш, дай знамение на небеси и на земле, посылая огнь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих. Святый си, Господи Боже наш, возносяй смиренные от земли, еже посадите со князя людей своих, и не слагая гордые, яко не обрестися месту их. Свят, свят, святый си, Господи Боже наш, помилуй.

благослови тебя, при вечном отрицании Бога, на небеси едини, свят, свят, свят, день и ночь взывают, труси же венцы своя, под ножи ног твоих полагают, на земли же со всей твари мы, я в укрощении, образом, Христа, слушайте твое слово.

нам землю, от ней же взятись мы, возвратитесь, и паки в день воскресенья, из нее же восстати положивый. Святись и Господи Боже наш, солнцу луне, и звездам некогда померкнути земли и всему, еже на ней огнем преобрази.

Не грешницы, услышат тогда со страхом, отойдите от меня проклятие, Бог не мечты, уготованный дьяволу и ангелам его, святки сего.

Спаси, хоть мир явился и на Иордан селится, Пресвятая и Пребожественная Троица, Отец во власти с неба, свидетельствуя о возлюбленном Сыне, Сын во образе человечества, приемлив крещение от раба, Дух Святый, сходя и нагрешаемого в виде голубине, тем же во имя единого Бога в три же лица, Отца, Сына и Святого Духа, научившимся просвещать и крещением всякого грядущего в мир человека, зовущего

злые, праведные, любя грешные же, милые, скверну душевную и телесную нашу мы, обитель свою в нас, а еще недостойно в рабе Твоей сотворите благоволи, потребе нечестие наше помышление и сгладие неподобные деяния, направи язык глаголы благоугодные пред Тобою, да честным сердцем и усны с умилением зовем, свят, свят, святый Ты, Господи Боже наш, о нем же ангел селих явил и говорит, к нему же пророческий собор вино взирает, святый Ты, Господи Боже наш, его же полк мученический боголепно исповедует, и преподобных воинству Пресвятое имя Словословит, святый Ты, Господи Боже наш, о нем же пустыннику множество пресно воздыхает, от него же воисть постников подвиги венчаются, святый Ты, Господи Боже наш, ему же святители и пастыри благодарственно приносят пение, им же вселенские учители во спасение наше богомудрствуют. Свят есть и Господи Боже наш, прими мольбу от нас и предстательство всех святых, паче же просирающие у себя нас, росы свою телу пречистую. Свят есть и Господи Боже наш, огрози нас святыми Твоими ангелы, и ожени от нас духов злобы поднебесных. Свят, свят, свят, иди, Господи Боже наш, помилуй не паше.

Ведение всякое изнемогает, чащийся принести должное благодарение Тебе, о всех и за вся, в Троице славимому Богу, не обретается бо ни разума, могу сейчас прострететься мыслью ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, воеже достойно изрещи я, обачи, за вся нами видимая и нам подаваемая, будет Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты сама, Твоего величества достойны и Тебе угодны веси, мы же, поклоняющиеся Тебе, со смирением и любовью зовем.

яко святоподатель на тя, в обетованиях твоих светильника, сущим нам во тьме неведения, о будущем жребии нашим явшийся, благодарни исповедующе, и по неединого из блаженств, единородным сыном твоим возвещенных, улучите желающе, всеумильно с верою вопием, свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, уготовывай избранным своим благо, их же око не видя, ухо не слыша, и я же на сердце человеку не взыдоша. Свят еси Господи Боже наш, иго же все чистые сердцем узрят, як уже есть и познают, як уже от него сами познани суть. Свят еси Господи Боже наш, в нем же все алчущие, жаждущие правды, обретут не корижа, скудевающее насыщение. Свят еси Господи Боже наш, от него же миротворцы, яко подражатели вся, умиротворившего, единородного Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся. Свят еси Господи Боже наш, у него же кровцы наследят землю, и нищие духом улучат некончаемое царствие. Свят еси Господи Боже наш, обещав и вечное помилование милующим и бесконечное радование плачущим. Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание.

Исповедание грехов наших пред величеством славы Твоя, призрено воздыхание наше, не спасли нам духа умиления и щедрот, да очищение души и сердце, сподобимся не осужди нас звать к Тебе на земле, яко же взывает

Господа невемы, Тебе преподы мы, Тебе молимся вопиющие. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, буди нам во спасение, да не боимся никой Боже зла, и защищение живота нашего, да не устрашимся никой Боже врага. Свят еси, Господи Боже наш, грешные кающиеся спасай, спаси убо и нас многогрешных. Свят еси, Господи Боже наш, умножайся милость Твою, умножи ю и на нас, и помилуй мы, якоже немощны есть мы. Свят еси, Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию, и не осуди нас на посечении со смоковницей бесплодною. Свят еси, Господи Боже наш, избави нас от искушения от мира плоти, и дьявола находящих, и укрепи вере любви к Тебе. Свят еси, Господи Боже наш, сподобен лицем к лицу узреть Тя, и в нити во светлый чертог Твой на брака внчи. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, помилуй падшее создание Твое.

О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едине, Истины Боже и Творче наш, нынешнее наше, приемше благодарение, не спасли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправше вся плотские похоти, во всяцем благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляюще Пресвятое имя Твое и зовуще.

Евангелии ангели, начало и власти, престоли и господствия, предстоящее самому престолу славы Твоей я, не давлеют изрещи величия совершенства их, многочити же херувими и шестокровати серафими, закрывающие лица своя, точею, с трепетом и любовью, взывают друг к другу: свят, свят, свят, Господь Саваоф, нам уба, ниже прах и пепел, есмы, коль не паче, удобнее любите молчание, но да не талики щедрот в создание, не искупление на нас излиянных, не памят-то ли, не памятно ли явимся, и неблагодарни, подражающе горнему словословию, с верою и любовью взываем: свят, свят, свят, еси Господи, Боже наш, неисповедимое совершенство сато и неисследимое таинство чина. Свят еси, Господи, Боже наш, везде сый и вся исполняя, единый и той же вчера, днесь и вовеки. Свят еси, Господи, Боже наш, вся моги, нарицая, несущая, якосущая, низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси, Господи, Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческие, и считай звезды, и всем им имена нарицаяй. Свят еси, Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и вся судьбы оправданны вкупе и вожделенны. Свят еси, Господи Боже наш, отдая грехи отцев начать, милуяй же и награждаяй в роды родов. Свят, свят, свят еси, Господи, Боже наш, помилуйны падшее создание Твое имени ради.

Свет вечный, Царю веков, и Господи, сия твари видимые и невидимые Содетелю, Ему же в Троице святей, славимому Богу, всяко колено поклоняется небесных, земных и преисподних, тем же и мы, яко крещение в Тресвятое имя Твое, аще недостойни, хвалебную сие дерзаем принести Тебе пение, Ты же, яко Творец, промыслитель и судья наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоей от нас, да из глубины души выну зовем Ти. Свят, свят, свят, иси Господи Боже наш,

Троице, единосущная держава всех благих вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздаваеси нам грешным и недостойным, прежде неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коему ж до нас по вся дни, и яже уготовалоеси всем нам веце грядущим, подобаше уба за таликия благодеяния и щедроты благодарите тя не словесы точию, но паче девы хранящие и исполняющие заповеди Твоя. Мы же страстем нашим и злым обычаем внемши, в бесчисленное от юности не низвигокомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, неточию пред Тресветлое лице Твое бесстудно явитеся, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи давлеюще нам. Аще бы не Ты сама благоизволила в отраду нашу возвестите, яко чисти и праведные, любящие и грешники кающиеся, милуеши и благоутробне приемлеши. Призри уба, о пребожественная Троице, с высоты святые славы Твоя на нас, многогрешных, и благое произволение наше вместо благих дел прими и подашь нам духа истинного покаяния, да возненавидишь всякий грех в чистоте и правде до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист Святой Живоначальной Троицы.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает протоиерей Олег Стеняев.
1: Сегодня мы будем говорить о Святой Троице. Святая Троица – это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Когда мы говорим о Боге, мы всегда имеем в виду то, что Бог – это Тот, Который превознесен над всем и всеми. То есть в Боге нет ничего такого, что надо было бы усовершенствовать, и тем более в Боге нет ничего такого, что может как бы ослабить его величие. В Боге, сказано в Библии, нету тени перемены. Вот это очень важная истина, которую мы должны усвоить, чтобы понять тайну Святой Троицы. Потому что все, что меняется, меняется или в лучшую сторону, для Бога это неприемлемо, Он уже есть само совершенство, или в худшую сторону меняется то, что меняется. Это тоже неприемлемо для Бога в определении того, что Бог и есть само совершенство. Теперь обратимся к библейскому определению. Сказано, Бог есть любовь. Когда мы говорим о том, что Бог есть любовь, на самом деле нету особой сложности для нас, живущих в сотворенном мире. Потому что любовь Бога, она проявляется в чуде сотворения мира, в той заботе, которую Создатель проявляет по отношению к нам. Божественная любовь является нам и в жертвенном подвиге Христа Спасителя на Голгофском кресте, как и сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Но если Бог неизменяем, и Бог есть любовь, то возникает вопрос, а до сотворения мира Бог, который является любовью, это любовь кому? И вот здесь надо обратить внимание на христианское решение этого вопроса. Мы христиане, ортодоксы, мы не верим в одиночество Бога, так как в одиночество Бога веруют мусульмане или иудеи. Потому что если Бог милостивый и милосердный, то возникает вопрос, а до сотворения мира Он милостивый и милосердный по отношению к кому? К себе? Если Бог любовь, а до сотворения мира Он, который всегда есть любовь, это любовь к кому? Если мы признаем одиночество Бога, тогда Бог становится источником себялюбия и эгоизма. Так вот, христианское учение о Троице решает эту дилемму. Христианская церковь учит словами блаженного Августина, что Бог Отец предвечно любит Бога Сына. Бог Сын предвечно любит Бога Отца. Бог Отец имеет жизнь саму в себе, ипостась, и Бог Сын имеет жизнь саму в себе, ипостась. И любовь обоих имеет жизнь саму в себе, ипостась Духа Святаго. Таким образом, отвергая одиночество Бога, исповедуя божественное единство и веру в три божественных ипостаси, мы решаем проблему. Таким образом, учение Святой Троицы – это учение о божественной любви, ибо мир творится, от избытка божественной любви, когда Господь творит мир из ничего, Он это делает, чтобы поделиться радостью собственного благостного существования с еще несуществующими существами. Таким образом, догмат о Святой Троице – это догмат о божественной любви, которая предвечна, и она проистекает от Отца к Сыну, от Сына к Отцу в Духе Святом. И она не имеет ни начала, она не имеет ни конца, потому что Бог, который есть любовь, и который творит мир, он творит его в пространстве и времени, он сам, как вездесущий, выходит за пределы и пространства, и времени, присутствуя одновременно в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. Таким образом, божественная любовь наполняет весь мир. А о Духе Святом апостол Павел пишет прямо, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Любовь – это сущностное свойство лиц Святой Троицы в их взаимоотношении предвечном друг с другом. Но это и собственное имя Духа Святаго, как собственное имя Сына Божия, Слово или Логос, о котором сказано в Евангелии от Иоанна, и Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Таким образом, божественная любовь, она не эгоистична, она не замкнута сама на себя, она является движением в проявление любви одной ипостаси к другой действием Духа Святаго. Когда мы украшаем наши храмы в день Святой Живоначальной Троицы зеленью, березки, ветви, березок, трава на полу. Этим самым мы пытаемся пережить то, что пережил праведный Авраам, когда под маврийским дубом ему является триединый Господь в виде трех ангелов, которые в этот момент были иконой триединого Бога, невидимого и непостижимого. И, приветствуя трех, Авраам обращается к одному, потому что, да, три ипостаси, но одна божественная сущность. Что это значит? Все, что имеет Отец, имеет и Сын. Все, что имеет Сын, имеет и Дух Святой, кроме ипостасных свойств. Ипостасные свойства – Бога Отца, Он безначальный, ипостасное свойство Бога Сына, Он предвечно рождается от Бога Отца, ипостасное свойство Бога Духа Святаго, Он предвечно исходит от Бога Отца. Тайна Святой Троицы была приоткрыта в день крещения Господня, который иначе этот праздник называется Днем Богоявления, когда человек из крови и плоти, Иоанн Креститель, созерцал тайну Святой Троицы, он видел второе лицо Святой Троицы, Сына Божия, стоящего в струях Иордана. Он видел третье лицо Святой Троицы, Духа Святаго, который в виде голубином парил над головой Сына Божия. И из осеняющего облака, который он видел, он слышал голос Бога Отца, который свидетельствовал о своем Сыне. Если мы называем Бога Отцом, то прежде всего потому, что у Него есть Сын Единородный, Безначальный, Господь наш Иисус Христос. Если мы называем Христа Сыном Божиим, мы всегда имеем в виду, что мы это делаем потому, что у Него есть Отец. И не было такого времени, когда у Отца не было Сына или у Сына не было Отца. В применении к лицам Святой Живоначальной Троицы. Христос называется Словом. Но можем ли мы представить Бога, который лишен своего слова? Одинокий и немой Бог без Сына? Конечно, нет. В христианском понимании Отец имеет Сына, Сын имеет Отца, и они в любви и радости общения в Духе Святом. Таким образом, призыв Христа «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все» – это призыв свидетельствовать о божественной любви лиц Живоначальной Троицы. И Христос проецирует свои взаимоотношения с Отцом на самих верующих, когда, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Будьте едины, как Я един с Отцом». Почему преподобный Сергий Игумен Радонежский назвал обитель во имя Святой Живоначальной Троицы? Потому что в то время русский народ был разобщен. Русские княжества не имели единства, и их надо было объединить. Поэтому, когда Сергий принимает такое решение назвать обитель во имя Живоначальной Троицы, это было не только религиозное, но и политическое решение. Надо было призвать под стягом веры в Святой Троице, под этой священной хоругвию нашего исповедания, разрозненный русский народ к единству друг с другом, к единству в любви. Тайна Святой Троицы при всей достоверности библейской, она все равно остается непостижимой. Косвенно на эту тайну указывают тексты в Библии, чаще в Ветхом Завете, где говорится о Боге в единстве в некотором множестве. Например, первый стих Библии: «Вначале сотворил Бог». Так вот, на оригинале слово «сотворил» по-еврейски «бара» в единственном числе, а слово «Бог» по-еврейски во множественном числе «Элогим». И вот в таких текстах, где о Боге говорится в единстве и во множестве одновременно, в Ветхом Завете достаточно много. Это свидетельство о том, что в эту тайну были посвящены еще ветхозаветные пророки. Но наиболее полна тайна Бога любви, Бога Живоначальной Троицы раскрывается в новозаветный период существования народа Божия, когда верующим открывается в полноте этот трехсиятельный догмат о том, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это единый Господь. И если мы возьмем символ веры святого Афанасия, то там говорится, что мы не верим в трех богов. Мы не говорим, что три бога. Мы говорим, триединый Бог. И эта тайна в некотором смысле непостижима. Если кто-то скажет, что в лицах Святой Троицы присутствует первый, второй, третий, это не совсем корректно, потому что все, что имеет Отец, имеет и Сын, и Дух Святой, и наоборот. Если кто-то представит себе какую-то другую конструкцию, как может выглядеть с точки зрения логики Святая Троица, знаете, какое-то математическое решение, это не очень будет удачно. Единственное подходящее решение – это 3 равно 1, потому что 1 равен 3. Некогда учитель церкви воскликнул: «Верую, потому что абсурд». Почему он так воскликнул? Если речь идет о божественном догмате, он выше человеческой логики. Он выше человеческого. «Верую, потому что абсурд». Почему он так воскликнул? Если речь идет о божественном догмате, он выше человеческой логики. Он выше человеческих представлений о логичном и нелогичном.